0: Реклама. Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
2: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
3: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
5: Перестаньте заниматься кадрами. Займитесь бизнесом. Спецресурс, готовые сотрудники, кассиры, продавцы, грузчики разных.

0: Реклама.
1: Создай пространство для своих приключений с автомаркетом «Навигатор». Чехлы, накидки, оплетки, коврики на любой сезон. Ваша теща оценит. Автомаркет «Навигатор». Белинского, 3.
2: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-8050.
3: Застройщик за счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ждать баню год?
5: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
6: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
7: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-57-07.

0: Бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Хотите новую мебель, но пугает ремонт? Ми-7 берет все на себя. Мы не просто делаем мебель. Мы демонтируем старое, равняем стены, полы и потолки. Сделаем авторский ремонт и установим новую мебель. Полный комплекс в одном месте. Мебельная империя Ми-7. Звоните 8-923-277-73-77.
4: Легендарный Пермский театр у моста снова в Красноярске. На сцене драмтеатра имени Пушкина. Три искрометные комедии. Тевье Молочник, Ирландский герой и Мачеха Саманишвили. 4, 5 и 6 июня. Билеты в кассе и на сайте театра. 12+.
5: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
1: Скажите свое мнение о Volvo XC90 2012 года.
2: Ну, это всегда был такой, знаешь, классика жанра. То есть, вот хочешь хороший костюм, тройку, да, машину с полным приводом и, скажем так, может быть, в каких-то моментах даже пофиг на то, что она там уже мультимедийно устарела, там, для кого-то морально. Но зато это достаточно высокий клиренс. Это интересно для своего, опять же, класса проходимости, и это интересный дизель. То есть вот чаще всего именно за это любили. Но минусы какие? Система полного привода. Очень много ремонта может возникнуть просто по факту от того, что машине уже приличный возраст светит. И еще одна фишка, которая мне не очень нравилась, это то, как, собственно, муфта начинает подключаться. То есть бывают такие по зиме пинки, они, на мой взгляд, уже, ну... архаично весьма выглядит, то есть такое подключение, оно не очень приятное и комфортное. У меня был такой случай на трассе. Что касается ее ликвидности и надежности, ну вот если мы будем брать относительно там свежих версий, которые были после рестайлинга там, года 15-го, 19-го, а то и посвежее, то, конечно, она выглядит уже слишком старой. Слишком старой и достаточно такой как бы уже тривиальной, то есть более старческой. Я много со слушателями общался на эту тему. У Volvo есть одна нетленка, которая не стареет, это кросс-кантри, а вот XC90, учитывая то, что она за это время не несколько раз уже обновилась и выходила, ну, в более-менее свежем, интересном, достаточно модном кузове, дорогом, я бы так сказал, то эта версия выглядит просто, ну, приятной в плане цены и дизельного двигателя. Дальше давай.
1: Ага, Subaru Outback 2,5, 17-й год. Что можно сказать в целом, и особенно по расходу масла?
2: Старый-старый Outback для меня был прям вот образцом универсала. Такой универсал боевой на полном приводе, хороший, интересный. Это я имею в виду какой-нибудь там 2005 или 2007 год. Вот это для меня была прямо образчиком машина. Она была и комфортная, и достаточно шустрая. Сейчас эту тему подхватил LeWork с правым рулем, тоже очень популярная машина. Если мы будем брать версии посвежее, там салоны проще, с шумоизоляцией проще. Да, это более-менее правдивый полный привод и управление, но поднимая его все выше, потеряли в некоторых моментах его индивидуальность как универсала. То есть его попытались втащить в план кроссоверов, но, к сожалению, там с Форестером ему каннибализм не пережить. Что касается расхода масла, если он уже есть, ребят, ну что, надо вскрывать, смотреть, а это, к сожалению, специфичные работы по данному типу двигателей, и здесь надо искать специалиста. К сожалению, масло жрать он не закончит, я вас расстрою. Дальше.
3: Вопрос у меня по автомобилю Volkswagen Touareg 12-13 год, бензин 3.6, который. Что можете рассказать об этом автомобиле?
2: На пневме или обычное?
3: Пневматика, пневма.
2: Очень внимательно надо смотреть, зачем. Подшипники, компрессора. Там постоянная тема на дизелях с этими сальниками. Что касается бензина, просто большой расход. Достаточно умный автомобиль. Мне в этом кузове они сильно импонировали. Я владел предыдущим, но дизелем трехлитровым. Он себя не очень окупил, потому что пришлось где-то 500 000 за все годы владения вложить в ремонт. Внимательно смотрим, зачем. Подвесной подшипник, различного рода вещи, которые подвержены фактическому износу, это и рычаги, резинки. Плюс ко всему, нельзя прощать каких-то вот вещей сиюминутных. То есть, если вам сказали, что где-то трещина появилась, либо где-то резинка вот-вот у вас пойдет уже лесом, надо сразу заезжать, менять, потому что если вы затянете, ремонт будет намного дороже. А так, в целом, это даже интересно в плане надежности и хорошо и конкурентно внутри своей системы. И если вот, допустим, противопоставлять Touareg, ML-ку, что еще там, Range смотрели, и даже Q7 брали, наверное, просто из-за того, что салон просторнее, багажник больше. А так, Touareg по многим позициям реально выигрышнее. Только учтите, да, расход Ну, извините, ребят, за такие моторы приходится платить. Что касается динамики, тут, я думаю, вы сами уже убедились, если не тестировали, прокатитесь, вам реально будет интересно. И еще, с такими машинами, не знаю, как бы, что всплывет, это выяснит диагностика, но в бардачке должна быть страховая сумма в районе 150 тысяч рублей. На всякий случай. Ремонты бывают разные. Что конкретно там будет? Не знаю, у меня самых таких неожиданных подколов были заклинившие суппорта задние. Ну, в целом ремонт тормозной системы вышел тогда еще, ну, примерно 1065. Это если мы будем брать цены 2013-2015 года. И сейчас это все, конечно, дороже, но есть и дубликатные запчасти. Еще что, на этой серии частенько с подшипниками, как я уже говорил, бывает история, но просто это надо во время диагностики выяснить. Благодарю за внимание, обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
5: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
3: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города.
4: Официальный дилер Geely в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково 11.
5: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
6: Акция действует до ее отмены. ИП Конев Денис Валерьевич. Огонь 307-246-822-6090.
7: Про здоровье.
8: Для слушателей старше 16 лет.
9: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Вести бесплатные консультации психологов перед ЕГЭ предложили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди». Как заявил лидер партии Нечаев, это дополнительная поддержка для выпускников, чтобы они чувствовали себя увереннее перед экзаменами, пишет ТАСС. У регионального оператора Ростех появился чат-бот в МАКС. Через чат-бот можно направить обращение и получить обратную связь по срокам вывоза мусора. Также он подскажет, как заключить договор, завести лицевой счет и сообщить об изменении количества потребителей услуг, а также многое другое, сообщает мэрия Красноярска. 1 июня в магазинах Красноярского края не будут продавать алкоголь. Ограничения действуют с этого года. В детские праздники продажа спиртного запрещена во всех магазинах края. К ним относятся День защиты детей 1 июня и День знаний 1 сентября, сообщает «Проспект Мира». Сегодня, 27 мая, у части красноярцев отключили горячую воду. Это связано с ежегодной подготовкой теплосетей и оборудования ТЭЦ к зиме. Первыми под отключение попали дома, относящиеся к контуру «Красноярская ТЭЦ-2», которая обслуживает Октябрьский, железнодорожные районы, Центральный и частично Свердловский. Горячей воды там не будет до 5 июня включительно. Актуальную информацию можно найти на интерактивной карте СГК, пишут «Горновости». Красноярцам рассказали, куда обращаться с проблемами в отпуске. Роспотребнадзор по краю открыл горячую линию для правовой помощи туристам, которая будет работать до 7 июня. Жители могут получить консультации по качеству туристических продуктов, возврату путевок и защите прав при задержках рейсов. Для связи с красноярскими специалистами доступен номер 226-89-50 в рабочие дни. Также можно обратиться в единый консультационный центр круглосуточно и бесплатно, сообщает 7 канал. 98-летний британец побил рекорд Гиннесса по полету, стоя на крыле самолета. Год назад Гарри Хисман с трудом справлялся даже с лестницей в своем доме, но решил не сдаваться и начал регулярно заниматься с физиотерапевтом. Упорство быстро дало плоды. Мужчина восстановил силы и вскоре оказался на высоте 1000 метров. Там он спокойно прогулялся по крылу старенького биплана. Полет занял всего 6 минут, но вызвал настоящий восторг у зрителей утреннего шоу. Гарри собрал более 3700 фунтов для детского онкофонда. Для него это очень личная история, ведь он потерял жену и пасынка из-за тяжелой болезни, пишет «Комсомольская правда». Алина Старцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
5: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
6: В среду 27 мая в Красноярске облачно и без осадков. Температура днем плюс 23 градуса, ночью плюс 11. Порывы ветра от 1 до 5 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Радио. Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Квартал речной. Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал речной в «Портовом». Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Бонжор.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
1: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: О, смотри, еще одна парочка. Спорим, она меня боится. Не погладишь, не погладишь. О, возьми ее за ручку. Не меня, ее. О, а теперь поцелуй. Поцелуй, поцелуй. О, как романтично.
4: Самые незабываемые свидания. Самые романтичные встречи. Зоопарк «Страна енотия». Новый адрес: Дудинская, 3. Работаем ежедневно с 10:00 до 21:00.
5: Планируем семейное счастье по-фамильному.
6: А это как?
5: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
6: А потом дети вырастут.
5: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-8050.
7: Застройщик ООО «СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
1: Срочный груз в другом городе. Если ждать неделю, мой план срывается.
2: Неделю? Нет. Одну ночь. «Сивол» доставляет любые малогабаритные грузы, запчасти, документы, комплектующие и посылки между Новосибирском, Красноярском и Абаканом. К 9 утра уже завтра. Сдали сегодня, получили завтра. Не успеем к полудню. Доставка за наш счет. «Сивол». Когда важно успеть. 8-800-600-98-80. «Сивол.рф».
3: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
4: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19+.
5: Все в ГАРО!
6: В ГАРО – профессиональный слесарный аккумуляторный инструмент. Выбор автосъемников. Звони в ГАРО.
7: 255-09-55.
8: Утро

0: что скрипело раньше, а моя спина!
1: Комфортный матрас sleepkaif.ru.
2: ООО «Слипкайф». ОГРН 11-42-46-80-32-992. Город Красноярск.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
2: Понятно.
3: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
4: Многие спрашивают меня, как мне удается всегда быть в хорошем настроении? Ответ прост. Всего 4 буквы. Роща. Доставка шашлыка, антрикотов, ребрышек, крыльев, салатов и супов в кафе Роща на Керенского всегда поднимет настроение и утолит аппетит. Заказывайте вкусные блюда и хорошее настроение на сайте кафероща.рф. Скидка 10% при самовывозе. Кафе Роща на Керенского. 28 лет вместе с вами. Реклама. Ибер Хмелевич Евгений Вячеславович. ОГРН 307-246-303-800-012. 0+.
5: Все в ГАРО!
6: В ГАРО подъемники, домкраты, стойки, краны. Звони в ГАРО.
7: 255-09-55.
8: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
9: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
10: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости. Мировая звезда. Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич. ОГРН ИП 32-12-46-80-00-56-337. 18+.
11: Новая модель Nordcross 001 уже на тест-драйве. Nordcross 001. Европейские технологии. Премиальный салон. Полный привод. 3 года гарантии. Ждем вас. Котельниково 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: А я сдал сессию.
4: А мы вчера поженились.
5: А у меня сын родился. Третий.
4: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
6: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор душевых систем, смесителей для ванной комнаты и кухни «Гапо», «Рагло», «Экселент», «Акватек». Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
8: Акция действует до ее отмены. ИП «Конев Денис Валерьевич». Огранник 307-246-822-6090.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
10: Left your heart torn, is that what devils do?

0: Stop machina, ei machina. Stop machina, ei.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
2: Реклама.
3: Недели Азии в Эль-Сити официально открыты. Более 1000 абсолютно полезных и нужных товаров. Личной гигиены, ухода за лицом, а также для стирки и уборки только с 17 по 31 мая в Эль-Сити при покупке 2 товаров из Азии, 3-й по равной или наименьшей стоимости вы получаете в подарок. Подробности акции у продавцов-консультантов и на сайте elcity.rf.
4: Магазин любимых покупок Эль-Сити.
5: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола Драйв. Твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875.

0: Батуй Расим. Телефон 277-56-33.
1: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Жамсаранов Иван Борисович. ОГРНП 321-032-700-01-93-30.
2: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск-ФМ.
2: Всем добрейшего утра. В Красноярске сегодня замечательная погода, солнечная, чудесная. И наша замечательная рубрика уже в ваших колонках для всех автолюбителей. Или кто собирается только стать автолюбителем. Сейчас Александр Морозов расскажет и, в общем-то, ну не то чтобы покажет, но как минимум расскажет все ваши боли, утолит их какие-то, связанные с двигателем, с мотором, с выбором автомобиля. Все это может Саша рассказать. Здравствуй, Саша, доброе утро.
3: Привет. Слушай, ну, хорошую погоду, наверное, боль одна. Это система кондиционирования и охлаждения автомобиля. Если она ни та, ни другая не работает, вот это реально боль. Поэтому будем сейчас общаться на автомобильные темы. В чем там покажем, не знаю. Но самое главное, звоните 320-0600, у нас прямой эфир. Мы и вопросы конкретные автомобили разбираем. Поэтому, если есть мнение, тоже делитесь, с удовольствием пообщаемся. Главное, оставайтесь на связи. Делайте так, чтобы звонок не мешал процессу вождения и вас не отвлекал. Мы иногда вообще рекомендуем лучше остановиться, поговорить, а потом продолжить движение. Поэтому сейчас прямо ждем звонков. Ну, либо, если дозвониться не можете, пишите нам в соцсетях, мы с удовольствием зачитаем.
2: Угу. Есть вопрос у нас из соцсети. Александр, здравствуйте. Подскажите решение проблемы с запиранием двери багажника. Нажимаю на кнопку брелка сигнализации на запирание двери. Четыре двери запираются, а багажник все равно не закрывается. Это Kia Sportage. Проблема в замке моторчика или в концевике?
3: Ну, я думаю, что в целом надо просто разобрать, посмотреть, что там с соленоидами происходит, тоже непонятно. А что касается концевиков, работает он или нет, это дело механическое. Любая механическая пломка требует чего? Разобрать, перебрать, либо починить, либо вставить новое. Кстати, такая достаточно распространенная проблема на кроссоверах. Поэтому я не думаю, что вы будете очень долго прямо ждать какие-то запчасти. Скорее всего, они есть в наличии. Дальше.
2: Следующий вопрос. Срывает верхний патрубок радиатора Mitsubishi Outlander 2013 год, третье поколение, 2.4 двигатель. Проехал около 5 километров, остановился на парковке, ждал жену, заметил, что температура поползла. Вот, открыл капот, а патрубок сорван и парит.
3: Ну, если уже парит, как бы такая тема неприятная, не хотелось бы кипятиться, во-первых. Во-вторых, патрубки слетают по разным причинам. Что-то, наверное, происходило до этого с автомобилем. Может быть, какие-то манипуляции. Может, радиатор меняли, чистили, не знаю, еще что-нибудь. Различные бывали случаи, фактически, вплоть до нарушения соединений. Что делать? Если трубки используются оригинал, надо затянуть по-хорошему, проверить, все ли исправно работает. И очень надеюсь, что человек, когда только вот увидел это все, продолжить движение на этом автомобиле уже отказался. Потому что если бы в кипучем состоянии мы будем продолжать двигаться, это будет очень много проблем за собой влечь. И, наверное, если бы со мной произошла такая ерунда, я бы просто машину на эвакуатор погрузил и поехал бы в сервис. Тут же прямо, может быть, даже с женой. Потому что по-другому уже никак. Ну, либо на такси ее отправил и поехал сам. Что касается вот таких проблем, частенько у меня подобная история была на старых японцах, когда я брал какие-то уже, знаешь, там, с разборок запчасти. У меня тоже с патрубками начиналась история. Либо какой-то китайский радиатор ставил, но это было... Ну, лет, наверное, 15-17 назад, если не больше. Сейчас, мне кажется, уже в любом районе есть автосервис, куда можно прям, ну, срочно отогнать автомобиль, проверить хотя бы все ли соединения живы. А из-за чего это происходит? Это уже дело диагностики, там уже надо разбираться. Может быть, с радиатором какие-то истории забиты и так далее. Может быть, уже патрубки, обжимы те же самые, хомуты и так далее вышли из строя. Это дело, как говорится, чисто... Времени и денег. Дальше есть у нас время еще?
2: Да, вот один еще вопрос у нас от Алены. Она ездит на Mazda 3 2014 года, третье поколение, и прям вот кричит: «Помогите, Александр! Часто начинается двигатель троить на светофорах и в пробке. В сервисе определили, что бракованные свечи, в общем-то, заменили. Неделю все было хорошо, и опять затроили. Примерно через 3-4 километра».
3: А надо определиться, что конкретно происходит с свечами, что значит бракованные. Бракованные пробитые уже. Если пробитые, надо смотреть, что происходит со всем остальным и с системой зажигания. Не впервые такое происходит. Смотреть конкретно, на каком цилиндре свеча страдает. Возможно, что есть вопросы по катушкам. Ну, а что касается топливной и воздушной системы, это просто как бы изначально диагностика чекается, чтобы исключить из цикла проверок. Что же касается свечей, да, к сожалению, я тоже постоянно наблюдаю как бы и увеличение стоимости этих вещей и ухудшение качества. То есть вот мы обсуждали совсем недавно на автомобильном форуме по запчастям вообще, что конкретно происходит. И в целом снижение качества, ну, процентов на 20 наблюдается у большинства производителей. Хотелось бы, чтобы оно вернулось обратно, учитывая, что деньги как-то, ну, цены за эти запчасти растут. И при том непомерно. Плюс еще надо проверить, чем конкретно наша радиослушательница заправляется, чтобы понимать, исключать ли оттуда топливный фактор. Ну, а остальное покажет конкретная диагностика. Тут опять же надо ехать, проверять, как работает вся система зажигания целиком, а не просто сами по себе свечки. Свечки могут пробиваться по разным причинам. На этом у нас заканчивается время. Спасибо большое за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
5: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
6: Реклама.
7: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Все в ГАРО!
9: В ГАРО. Шиномонтажное, балансировочное, компрессорное оборудование. Звони в ГАРО.
10: 255-09-55.
11: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-57-07.

0: Новый гибридный Geely EX5 TMI. Для мира, где технологии стремительно меняют все. Два источника энергии, запас хода свыше 900 километров, низкий расход топлива, быстрая зарядка. Новый Geely EX5 TMI. Мысли гибридно.
1: Ждем вас на Котельниково 11, автоцентр ВСК. Ближе к людям.
2: Хотите новую мебель, но пугает ремонт? Ми-7 берет все на себя. Мы не просто делаем мебель. Мы демонтируем старое, равняем стены, полы и потолки. Сделаем авторский ремонт и установим новую мебель. Полный комплекс в одном месте. Мебельная империя Ми-7. Звоните 8-923-277-73-77.
3: В клинике Спиранского ведут прием врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Легендарный Пермский театр у моста снова в Красноярске. На сцене драмтеатра имени Пушкина. Три искрометные комедии. Тевье Молочник, Ирландский герой и Мачеха Саманишвили. 4, 5 и 6 июня. Билеты в кассе и на сайте театра. 12+.
6: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
7: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
9: Силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Госдума приняла закон об аресте имущества граждан, совершивших правонарушения против России за рубежом. Правила распространяются на статье «Злоупотребление свободой массовой информации, возбуждение ненависти либо вражды, дискредитации вооруженных сил Российской Федерации и призывах к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности России», пишет ТАСС. Причиной крушения самолета в Богучанском округе стал отказ двигателя. Об этом сообщили в Росавиации. Там добавили, что квалифицировали произошедшее как аварию. При крушении пострадали двое пилотов. Их доставили в больницу в Красноярске, сообщает ТВК. В Красноярске и крае переставят дорожные камеры. Сразу 11 комплексов фиксации скоро заработают по новым адресам. 7 камер перенесут внутри Красноярска, еще 2 перевезут из Основоборска и Назарова. Запустить комплексы планируют в начале июня, пишет телеграм-канал «Красноярск номер 1». Алина Старцева, служба информации, радио 99.1.
4: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
5: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
6: Итак, а сейчас немного о погоде. В Красноярске плюс 19, днем до плюс 24, порывы ветра 6-7 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Радио. Красноярск FM.

0: Красноярске 9.02. Всем доброе утро.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
1: Коничива. Здоровеньки были.
3: Саламатсва.
1: Бонжур.
3: Привет, хай.
1: Привет, салют.
3: Привет.
4: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярский фэн.
3: 9:05 в Красноярске. Всем доброе утро, добрейшее утро, замечательное. Да, вот сейчас начинается тот самый летний период цветения. И знаете, кто у меня в студии? Ну, буквально ваша спасительница, чудесная девушка Дайко Юлия Михайловна. Это врач-аллерголог из клиники Альмед. Между прочим, мы с вами, кстати, очень хорошо сотрудничаем. Юлия уже была вечером, правильно, у наших друзей, у навигатора. Вот, как же чудесно. Интересно, как и здорово. Юлия, можете поздороваться со всеми людьми, которые сейчас чихают вот от всех этих замечательных аллергий и не очень замечательных. Пыльца в городе, да, очень мы понимаем это. В общем-то, сейчас мы пообщаемся. Вот первый же вопрос, который возникает, это как отличить симптомы весенней аллергии от обычной простуды, чтобы не перепутать и не начать вот это вот простое лечение попусту?
4: Как правило, все-таки простуда сопровождается температурой, сопровождается какими-то респираторными симптомами, боли в горле, кашель. Все-таки проявление аллергии – это больше заложенности носа, слезотечения, температура, пожалуй, ну, крайне редко, скажем так. И плюс сезонность. То есть у пациента говорят, у меня каждый год, допустим, в одно время, там вот апрель-май, это очень активно сейчас береза пылит, ну, как-то ежегодно вряд ли будете в одно и то же время болеть, да, простывать. А если это в первый раз, то, в принципе, сами пациенты говорят, я понимаю, что уже неделя, две, три, и я понимаю, что это не простуда. В общем-то, человек это сам понимает. То есть это прям вот, говорит, выхожу на улицу, появляются симптомы. Все-таки респираторно это как-то, во-первых, неделя плюс-минус, и... не будет это... Ну, и сам как-то оно пролечивает, скажем
3: конечно,
4: так, само.
3: Конечно, пролечивается. Uh-huh. А, в общем-то, чем именно нам нужно лечить? Ну, вот мы не будем конкретно говорить, да, там, средства, но, в принципе, какие-то методы, чтобы это убрать на нет. Понятно, в первую очередь записаться на осмотр, да, если вы что-то
4: обязательно
3: чувствуете.
4: Обязательно. Лучше прийти действительно к аллергологу, но по каким-то обстоятельствам, если там человек где-то в командировке или не может пока по каким-то причинам прийти. Как правило, это просто промывание носа, препараты сами пациенты приобретают в аптеке, какие-то антигистаминные препараты. Можно пользоваться какими-то очистителями воздуха, то есть дома. Вот просто элементарные вещи. Снять одежду сразу с себя улицы, помыть руки. То есть вот это все, что вы принесли с улицы домой, все это, так скажем, минимизировать нужно сразу. Назальные фильтры можно также пользоваться. Многие пациенты знают уже про это, многие нет. То есть это просто как один из методов, скажем так. Поэтому, ну, лучше, конечно, прийти и все-таки уже с врачом прям поговорить.
3: Вы знаете, я когда первый раз увидел вот эти вот назальные фильтры, я думаю, ну что это? Это у меня друг пирсинг, что ли, начал носить? Это как-то не по-сибирски, как будто бы.
4: А вообще они сильно-то и незаметные.
3: Не сильно заметно тоже.
4: Они разные, конечно, да. Они разные, может быть, какие-то у него там уже другие он нашел, новые. То есть хотя бы вот такими вот препаратами. Но это все больше симптоматически. То есть что антигистаминные, что промывание носа. То есть мы, наверное, дальше затронем уже прямо вот лечение, которое действительно... лечит. Я потом про это еще скажу. А вот так только симптоматически, хотя бы в сезон.
3: Вот, отлично. Вот мы уже догадались, как определить, что у вас аллергия. Вот мы догадались, как ее, в принципе, утолять, если вы не имеете доступа к врачу-аллергологу. И, в общем-то, если у вас случается перекрестная пищевая аллергия, вообще, что стоит делать людям весной с реакцией на пыльцу, березы, да? Можно ли им быть осторожнее к некоторым фруктам, овощам?
4: Однозначно надо быть осторожнее, если пациенты... В общем, иногда бывает так, что сама вот эта начинается аллергия, да, с пищевой. То есть человек говорит, у меня, понимаете, я всегда ела яблоки, и тут у меня какое-то першение, какие-то симптомы появились. И может быть через какое-то время развиться, наоборот, вот уже именно респираторный, вот, то есть ринорея, какое-то слезотечение. То есть бывает с пищевой все начинается. Он говорит, я вообще не понимаю, допустим, почему. Либо длительно 5-10 лет на цветение, а потом уже пищевая присоединяется, если ее не полечить. действительно есть общие белковые молекулы между растениями и пищевыми продуктами, поэтому вот сейчас береза, это часто фрукты, яблоки, какие-то косточковые вот именно фрукты, поэтому если у пациента есть уже, вот он чувствует эти симптомы, конечно, лучше эти продукты не есть. Если симптомов нет, то хотя бы по количеству. Угу. То есть там, грубо говоря, тазик там черешни или чего-то не стоит прям здесь, да, сразу. Вот. Ну, то есть, если у него нет аллергии, может ее и не быть пищевой. Зачем? То есть, он не будет ее уже, он уже не будет ее есть, да.
3: Не проверяйте свой организм, пожалуйста. Ему и так достается очень часто. Ну, а мы с Юлией Дайко обязательно вернемся чуточку позже. Напоминаю, что это врач-аллерголог с клиники Альмед. И сейчас для вас замечательная музыка.
0: Завтрак чемпионов.

0: Реклама.
1: Плохо видно дорогу? Наши дворники работают без выходных. Автомаркет «Навигатор». Огромный выбор дворников для вашего авто. Белинского 3.
2: Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50.
3: Застройщик «Сезальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
5: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
6: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
7: Все в ГАРО!
8: В ГАРО профессиональные автомобильные мойки. Автомоечная химия. Звони в ГАРО.
9: 255-09-55.
10: Хотите новую мебель, но пугает ремонт? Ми-7 берет все на себя. Мы не просто делаем мебель. Мы демонтируем старое, равняем стены, полы и потолки. Сделаем авторский ремонт и установим новую мебель. Полный комплекс в одном месте. Мебельная империя Ми-7. Звоните 8-923-277-73-77.
11: Запчасти, документы или интернет-заказ нужны к утру? А доставка снова тянет? Сивол. Доставка за ночь. Новые направления из Красноярска. Кодинск, Абакан, Северо-Енисейск, Кызыл, Северобайкальск. Если нужно к утру, это к нам. Рассчитайте стоимость на сивол.ру или звоните 8 800 698 80.
12: Ол Сивол. Погранц 125 240 00 23 886. Город Красноярск. Улица Марии Цукана, 18, строение 6.
13: Деньги нужны сегодня? В спецресурс ежедневные выплаты. Работа грузчиком, продавцом, разнорабочим, охранником. Заходи на спецресурс 124.ру и начни зарабатывать.
14: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
15: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь. Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
16: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19+.
17: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: белая.
1: Из Красноярска.
2: Для Красноярска.
1: Всем добрейшего утра. Красноярск ФМ дальше продолжает вас радовать не только какими-то новостями, но и полезными вообще историями от Юлии Дайко. Это врач-аллерголог с клиники Алимед. Вот вместе мы уже разобрали, как отличить симптомы весенней аллергии от простуды, какие вообще средства нам нужны для того, чтобы это все минимизировать, если мы не можем прийти к врачу-аллергологу. Помимо всего мы разыграли. Нет, еще никого не разыгрывали мы. Что, я Валдис Пель, что ли? Нет. Что такое перекрестная пищевая аллергия вообще? И почему людям, вот, например, с аллергией на пыльцу березы не стоит есть черешню? Вот это мы тоже вам рассказали. И какие сейчас меры профилактики в быту помогают снизить контакт с пыльцой, мы тоже уже обсудили, да? То есть снять вещи, помыть руки, то есть, ну,
3: да, да,
1: что-то базовое верно. Вообще, да?
3: Про самое простое.
1: Мы это вообще забываем иногда, вот, мыть руки,
3: да.
1: Как это важно.
3: Да.
1: И сейчас мы разберем, вот я, честно, даже переживаю, что же это такое. Аллерген-специфическая иммунотерапия, АСИТ.
3: Да, это терапия, направленная на лечение именно, в общем-то, растительной аллергии. То есть это ввод аллергена маленькими дозами, с постоянным их повышением, скажем так. То есть это действительно прямо уже лечение. Проводится этот курс раз в год, но не более 5 лет. То есть, ну, тут, конечно, я прямо углубляться не буду, тоже все-таки индивидуально, потому что не все все-таки люди подходят под это лечение, поэтому тут нужно смотреть, но это действительно во всем мире это используется, и пока ничего более такого, скажем, нового не придумали, потому что многие спрашивают про вакцины, многие спрашивают про какие-то там прививки, то есть пока этого нет, и вакцины пока нет, поэтому самое хорошее лечение это действительно аллерген-специфическая иммунотерапия. И мы тоже ей занимаемся, мы лечим, и, кстати, если есть уже перекрестная пищевая, она тоже будет уменьшаться.
1: Вот.
3: Да, это вот тоже важно.
1: Это как замечательно. Это как пела Кэти Перри, то, что не убивает нас, делает нас сильнее, правильно?
3: Да,
1: вот мы по маленькой дозе вводим.
3: Да, поэтому главное прийти, и потому что, я говорю, действительно тоже есть противопоказания, и лучше спросить. То есть человек все равно сам не придет в аптеку, не скажет, а дайте мне вот препараты, я сам полечусь. Поэтому так тоже нет.
1: Мы скажем, и не все препараты дадут. Вот так вот.
3: Конечно, и там обязательно все в присутствии врача, да, там первая доза, скажем так. То есть нужно хоть как консультацию перед этой терапией, то есть не стоит самостоятельно ничего делать.
1: Вот, как раз таки, по поводу консультации, вот я честно вам скажу, иногда вот как мужчина типичный, иду только вот когда уже сильно заболела, зазудила.
3: А иногда таких мужчин приводят жены даже.
1: Иногда даже приводят. Так, да. Он чихает у меня и чешется все время. Что сделайте с ним, пожалуйста? Вот так вот с таким запросом приходит.
3: Точно так.
1: Но ведь лучше, Юлия, согласитесь, лучше, когда обращаются к врачу-аллергологу, ну, до начала вот этого сезона.
3: Да, это хорошо, но некоторые же пациенты, у кого-то это впервые, они не знают, поэтому хорошо даже и в сезон прийти, да. И даже после него. То есть в любом случае хорошо в любое время года обратиться, но до начала сезона, конечно, это, ну, так скажем, более правильно, чтобы уже начать лечение до сезона. А если мы говорим как раз про аллерген специфическую, так это вообще там за несколько месяцев до сезона, да? Поэтому пускай все наши люди, пациенты приходят в любое время, когда только захотят. Лучше вообще прийти, чем 10 лет не лечиться, потому что к чему это еще может привести? Собственно, к развитию бронхиальной астмы, да, вот. Чего тоже бы не хотелось. Поэтому лучше это действительно полечить. Потому что действительно это просто с практики. Очень многие люди говорят, ой, мне там с 90-х годов, там, с 2000-х, то есть очень много лет ходят и говорят, ну, как-то прошел сезон, забыли, забыли.
1: Он уже имя своей аллергии дал, говорит,
3: конечно,
1: вот,
3: он уже просто
1: Жанна
3: вот с ней живет.
1: Приходит ко мне каждую весну, и
3: да.
1: Все, и со мной.
3: Но все равно, потом как-то вот все равно доходит, как-то, вот, видимо, наступает вот этот момент, или она становится просто больше, он говорит, вот, допустим, симптомы были в мае, говорит, а я сейчас чувствую уже и в июне у меня, то есть она уже немножко растянулась. Или у меня не было пищевой, а уже появилась. То есть лучше, конечно, ну, 10 лет, 5 не ждать.
1: Вот так вот, друзья. Ну, если вы устали слышать постоянное будь здоров от того, что ты чихаешь, наверное, самое время записаться в клинику Альмед. Информация на правах рекламы. Это современный медицинский центр, в котором собрались профессионалы своего дела, более 30 медицинских направлений, десятки диагностических услуг. Центр оснащен современным оборудованием, включая оперблок с 3 операционными. В общем-то, все исключительно для вашего комфортного лечения. А еще совсем скоро ожидается открытие клиники антивозрастной медицины и косметологии. Да? Ну, приятно же вообще. У меня тоже, да. Видите, вы мне чуть больше возраст дали, поэтому мне нужно будет к вам зайти. Юлия, я вас вообще сильно-сильно благодарю. Если что, напоминаю то, что у нас в студии была Дайко Юлия. Это врач-аллерголог с клиники Альмед. Ну что, пожелаем всем, чтобы были здоровы.
3: Спасибо. Пускай все будут здоровы. Если какие-то вопросы... Пускай,
1: да, приходите.
3: Конечно, конечно, разберемся, все сделаем.
1: Спасибо вам большое.
3: Вам итак, спасибо.
1: А дальше от аллергии звучит «Won't forget to you».
0: Завтрак чемпионов.
4: Будем делать прямой эфир.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами. Прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
3: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
4: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
5: Сейчас бы сочный, аппетитный шашлык. Знаю. Доставка кафе Роща.рф вкусно.
6: Овощи в тандыре. Любимое блюдо. Доставка кафе Роща.рф.
5: Заказывайте. Крылья, антрикот и любые блюда из тандыра. Доставка кафе Роща.рф. При самовывозе скидка 10%.
7: Керенского 2Б. 989-1001. ИП Рахмелевич Евгений Вячеславович. УГРНП 307-246-303-8012.
8: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич. ОГРН ИП 322-46-82-056-337-18+.
9: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
10: А папа?
9: Любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
10: И как же быть?
9: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали». И живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик «Созиальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: 24сантехмаркет.рф объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов White Cross и Excellent. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24сантехмаркет.рф.
12: Акция действует до ее отмены. ИП Конюх Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
13: Все в ГАРО!
14: В ГАРО. Компрессорное и сварочное оборудование. Звони в ГАРО.
15: 255-09-55. Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
1: Всем доброе утро, и сейчас мы разберем дорожную обстановку на наших полотнах, в общем-то, которые остались именно на асфальте Красноярска. На правом берегу что же у нас имеется? 4 балла от Яндекс, и есть у нас ДТП по улице, и без того затрудненной улица Крайняя, вместе с пересечением проспекта Красноярский, рабочий, в общем-то, недалеко от 20-й больницы. Также, помимо всего, на правом берегу у нас есть Александра Матросова, пробка семафорная, Свердловская и 60 лет Октября. Если вы поедете в сторону центра на коммунальном мосту, вы серьезно встрянете вот в такую вот неприятную историю. Если мы переместимся на левый берег, затруднены будут проезды по следующим улицам: от проспекта Металлургов до партизана Железняка, от Краснодарской до партизана Железняка, в том числе. И в центре у нас локально затруднены Вимбаума, также очень сильно на Сурикова у нас большое скопление из автомобилей. И есть у нас еще пересечение Мерчика и Свободного проспекта. Там, в общем-то, тоже придется немножечко постоять. Улица Высотная, если вы проезжаете куда-то в сторону Тотмина, там вы будете в пробке. От Яндекса 4 балла, плюс 20 температура тепла, поэтому всем замечательного пути и хорошего настроения.
2: Стоп-машина, эй, машина, стоп-машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.

0: 9.38 в Красноярске. Прямо сейчас информация на правах рекламы. Спонсор часа – профессиональное образовательное учреждение «Автошкола Драйв».
1: Реклама.
2: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола Драйв. Твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
3: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

Друзья, ну всем доброе утро. Всем доброе утро, замечательное. Продолжаем мы дальше вместе с вами радоваться, встречать гостей. Вот я, собственно, сейчас, прямо сейчас общался с одним из представителей следующего гостя. Как ни странно, вот мы расскажем вам, да это не странно ни в коем случае, мы расскажем вам о том, как же можно провести круто выходные, а именно посадить дерево, да, вот мы все знаем, что вот есть такое устоявшееся мнение, нужно посадить дерево, обязательно родить и, в общем-то, сделать все это абсолютно точно, ну, как минимум посадить дерево. Можно будет в выходные, а построить дом можно будет вообще на протяжении вот этого лета. Если вы собираетесь строить дом и хотите сделать это с умом, компания «Новый уровень» предлагает не только надежное строительство, но и щедрые подарки. Это информация на правах рекламы. При заказе дома до 50 квадратных метров вы получаете крыльцо от 50 до 100, водосточную систему, а при строительстве дома свыше 100 квадратных метров септик в подарок, прозрачная смета и соблюдение сроков по умолчанию. Узнайте подробности на Брянской, 142, офис 350. Или по телефону 214-14-11. Акция действует до ее отмены. Новый уровень. Разумный подход к строительству.

0: Реклама.
1: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
2: Глазки закройте, лягте в кровать. Кайф со слит-кайфом все-таки спать. Боли в спине и сонливость прощайте. Комфортный матрас от слит-кайфа встречайте.
3: Sleepkaif.ru.
4: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
5: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АО «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
7: Представляем большой кроссовер «Джили Акаванго». Для кого нужен его семиместный салон с независимой регулировкой всех сидений?
8: Для семьи.
7: Для кого нужен его огромный багажник?
8: Для семьи.
7: Для тех, кому нужно все это, плюс отличная управляемость и мощный мотор. «Джили Акаванго». Больше для семьи. Официальный дилер «Джили» в Красноярске – автоцентр ВСК. Котельниково, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: В клинике Сперанского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог. А также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ты хочешь?

0: Теплый, красивый. Балкон ваш станет стильный. Шкафчик в придачу. Соседи все заплачут.
1: Да-да-да-да-да-да, в окно!
0: Компания «Окнов». Батурина 7. Телефон 277-56-33.
2: Легендарный Пермский театр у моста снова в Красноярске. На сцене драмтеатра имени Пушкина. Три искрометные комедии. Тевье Молочник, Ирландский герой и Мачеха Саманишвили. 4, 5 и 6 июня. Билеты в кассе и на сайте театра. 12+.
3: Все в горо!
4: В горо – профессиональный слесарный аккумуляторный инструмент. Выбор автосъемников. Звони в горо.
5: 255-09-55.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Владимир Путин подписал закон об упрощении проверок нетрезвых водителей, пишет Коммерсант. Инспекторы, подозревающие гражданина в нетрезвом вождении, по действующим правилам должны отстранить автомобилиста от управления машиной. ДПС составляет протокол, а водителя направляет на проверку. Также инспектор составляет еще один протокол о перемещении машины на штрафстоянку. Оформление отдельных документов теперь становится необязательным. Отметку об отстранении и задержании машины можно будет ставить в других документах, например, в протоколе о возбуждении дела об административном правонарушении. Составление одного протокола у инспектора занимает в среднем 5 минут. Отказ от оформления лишь одного протокола сэкономит инспекторам почти 34 тысячи рабочих часов в год и деньги, которые тратят власти на приобретение бланков. Купальный сезон в Анапе после ЧП с танкерами откроют 1 июня. Он продлится до 30 сентября, сообщили местные власти. В 2025 году пляжи Анапы были закрыты из-за последствий разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года, пишет «Лента дня». Сына красноярского застройщика Егорова осудили на 3 года. Антона Егорова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере при модернизации асфальтобетонного завода. Его приговорили к 3 годам колонии штрафу в размере 800 тысяч рублей, сообщила Объединенная пресс-служба судов. 98-миллионный ущерб он уже возместил, пишет «Борус». В Красноярске уже на этой неделе, завтра, 27 мая, начнется первое отключение горячей воды. Оно связано с ежегодной подготовкой теплосети и оборудования ТЭЦ к зиме. Первыми под отключение попадут дома, относящиеся к контуру Красноярская ТЭЦ-2, которая обслуживает Октябрьский, железнодорожные районы, Центральный и частично Свердловский. Горячей воды там не будет с 27 мая по 5 июня включительно. Далее отключение ждет контур Красноярской ТЭЦ-1 с 15 по 24 июня, пишет Горно. Новости. 4 парка и 2 набережные Красноярска обработают от клещей сегодня. Специалисты смогут распылить акарицидные средства из-за хорошей погоды. Озеро Парк Октябрьский с 9 до 12 часов, сквер Юдинский с 9 до 10, парк Солнечная Поляна с 13 до 17, на Ерыгинской набережной с 11 до 15, на набережной Совмена с 16 до 18 часов и в парке Покровский с 18 до 20 часов. Горожан просят не гулять в парках, пока там будут травить клещей, сообщает телекомпания «Енисей». И о валюте. Доллар 71.55, евро 85.45. Алина Старцева, служба информации.
4: Какое небо голубое!
5: Какое небо голубое!
6: Климат-контроль
7: на 96,2 FM.
8: Много о погоде в нашем любимом городе Красноярске. Прямо сейчас плюс 19, днем до плюс 24, порывы ветра 7-8 метров в секунду.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
10: Красноярск FM.

0: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщик СДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки, були.
6: Саламатсва.
7: Бонжу.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
0: Радио. Красноярск FM.
11: А в Красноярске
0: 96,2.
11: Уже 10.01.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Всем доброе утро, 10.06 на моих часах, ну, собственно, и на ваших, скорее всего. И в студии «Завтрак чемпионов». Как думаете, кто же у нас сейчас? Сейчас у нас замечательная Дарья Яковлева, директор экодвижения «Дальше». Дарья, доброе утро.
2: Солнечное утро сегодня.
0: Самое, что ни на есть, солнечное. Вот, собственно, как и ваша замечательная рубашка, тоже яркая и солнечная. Мы сегодня поговорим вообще о том, что же происходит в Красноярске. А именно, крутая акция «Живые деревья, живая планета» от телеканала ТВ-3 совместно с экодвижением «Дальше». Ну, это же что-то, что точно наших радиослушателей, во-первых, подбодрит. То, что у нас такие акции проводятся. Во-вторых, расскажет, что же нужно делать в выходные, в принципе. Потому что главная мысль, нужно начинать свое воскресенье как настоящий чемпион. Есть готовый план, сделать доброе дело. Посадить дерево, да, а затем, в общем-то, вкусно покушать в компании таких же единомышленников.
2: Все верно, все верно. Мне кажется, самое прекрасное – это сделать доброе дело в прекрасной компании таких же людей, которые заряжены идеей делать мир лучше, и прекрасно провести время, ну и, да, конечно, покушать.
0: Да, для кого-то это тоже мотивация, правда же? Вот как для вас позавтракать хорошо. Да, вообще, это не просто рядовой субботник. Мы начнем с этого, да? Ну, это не просто мы вышли, да, там что-то убрались, немножко посадили деревья. Это вообще главная мысль и большое, важное, осмысленное событие от большого телеканала и возможность стать частью чего-то большего, буквально оставить свой след не только на нашем замечательном поприще нашего края, но и вообще на Земле. Озеленить планету. Сейчас же это так важно.
2: Да, да. Знаете, есть вот эта вот замечательная фраза, как говорится, дом, сын и дерево, и вот мы как раз предоставляем третий вариант.
0: Вот.
2: Хотя, может быть, кто-то встретит свою любовь, и потом будет также и сын, да, что... Вот. Да. Поэтому, когда мы говорим про деревья, мы понимаем, что это не единоразовая акция. Если мы высадили уже саженец, то, ну, понятно, мы высаживаем не один саженец, мы будем высаживать 4000 сосны. 4000, то есть представьте себе количество. Понятно, что приживутся не все, и это нормально, потому что не все саженцы приживаются, но процент приживаемости тех посадок, которые мы проводили уже, примерно 80-85%.
0: Это очень большой процент.
2: Да, да. Поэтому, когда ты садишь не один саженец, ты точно знаешь, что какой-то из тех там 100-200, которых посадили, они останутся, вырастут. И вот эта вот теплота, ощущение, что ты оставил после себя что-то ёмкое, что-то почти вечное, что точно переживет тебя. Ну, не знаю, мне кажется, это мысль, которая может греть в течение всей твоей жизни тебя.
0: Как же здорово. Ну, лучше не добавить, не прибавить. Вообще, мы слышали то, что вы с телеканалом ТВ-3 решили необычно отпраздновать его день рождения, да? И, в общем-то, вместо того, чтобы просто съесть торт и посадить там свечки в него, вы высаживаете деревья. И это грандиозный план на это воскресенье 31 мая.
2: 31 мая, все верно, да. В последний день весны, перед нашим жарким, теплым сибирским летом, ну, я надеюсь, жарким, будем вместе праздновать. Это, знаете, обычно на день рождения имениннику несут подарки, поздравляют его. А здесь сам именинник делает такой подарок. Подарок краю, подарок стране, подарок миру в виде деревьев. И при этом к этому подарку могут присоединиться жители. И как мы вот до этого сказали, да, что это формат не просто субботника, не просто какого-то развлечения. Это действительно такое очень уютное мероприятие, которое проходит на свежем воздухе, без всякой музыки, без... Ну, то есть это правило, это наше внутреннее правило, что на любой природной территории никаких колонок, никакой музыки, а именно наслаждение звуками природы. Пусть это будет птички, ветер, может быть, там, дождик и так далее. Наслаждаемся тем, что есть вокруг нас.
0: Ну, вот это самое вообще главное, в принципе. Может быть, в конце все вспоют, конечно, акапельно что-то.
2: Но если кто-то возьмет с собой гитару, мы будем только за. То есть звуки гитары, да, не электронной музыки, которая там из колонок и так далее, а вот звуки гитары, которые объединяют людей, мы только за. Если кто-то споет именинную песню для телеканала, мы будем только рады, потому что это очень сильно сближает и придает вот этой атмосферы.
0: Ну вот так вот, друзья, Дарья Яковлева нам рассказала о том, что же нам нужно делать в это воскресенье. Дальше мы вернемся абсолютно точно и поговорим в следующей студии вообще, в принципе, как стать чемпионом для себя и для планеты. А сейчас немного электронной музыки, ну, по крайней мере, на поприще нашего канала радио.
3: Завтрак чемпионов.
4: Будем делать прямой эфир.

0: Реклама.
1: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АО «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
2: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
3: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
4: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на Правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Жамсаранов Иван Борисович. ОГРН ИП 321-032-701-93-30.
5: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность. Природа. Комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
6: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Все в ГАРО!
8: В ГАРО подъемники, домкраты, стойки, краны. Звони в ГАРО.
9: 255-09-55.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
11: Утреннее шоу. Из Красноярска.
12: Остаться чемпион.
13: Для Красноярска.
14: Красноярский 10:17 в Красноярске. Всем доброе утро. Продолжаем мы дальше обсуждать с Дарьей Яковлевой, директором эко-движения «Дальше», что же нужно сделать в это воскресенье. Между прочим, это анонс крутой акции «Живые деревья. Живая планета» от телеканала ТВ-3. И это не просто так все происходит, потому что у ТВ-3 день рождения. А кто мы такие, чтобы его не поздравить? Как минимум, вот такими вот правильными движениями.
15: Абсолютно верно.
14: Да. Дарья, может, мы сейчас немножко с нашими радиослушателями пообщаемся и, в общем-то, расскажем про эко-движение «Дальше» чуть больше, да? Живые деревья.

0: Живая планета. Я вообще, честно вам скажу, я переживаю за нашу планету. Вхожу с шопером в магазин, да, и стараюсь вообще по минимуму вот использовать чего-то, что... Да, как минимум вот листочек, который я вам дал, он уже был с другой стороны распечатан, да. Как минимум мы используем то, что в наших силах, да. Что же в наших силах сделать в это воскресенье? Как нам можно добраться до этого замечательного места, где будут посадки деревьев?
1: Я начну с вопроса. Угу. Подскажи, пожалуйста, а что ты делаешь в это воскресенье?
0: Я ничего. Я, видимо, еду с вами.
1: Супер. Ну, вот так вот люди присоединяются на наши акции.
0: На самом деле так и происходит, действительно. То есть к нам приходят гости, и я стараюсь сам в том числе присутствовать на мероприятиях, которые мы освещаем.
1: Классно, классно, да. В это воскресенье жители города Красноярска и близлежащих населенных пунктов, кто сможет добраться до места нашего старта, приглашаем, потому что мы хотим сделать действительно благое дело и сделать не закрыто, mm-hmm. не только совместно с лесничеством, а хотим дать эту возможность всем тем, кто желает присоединиться.
0: Отлично. Для того, чтобы нам присоединиться, нам нужно в первую очередь это зайти...
1: Зарегистрироваться, да. Обязательно зарегистрироваться для того, чтобы мы могли просчитать количество посадочных мест в нашем трансфере и просчитать питание, ну и также просчитать количество инвентаря, потому что мы будем садить специальным инструментом. Он называется меч Колесова. Ему более 100 лет, этому образному изобретению, да, и до сих пор его никак не модифицировали. И вот это тот инструмент, которым работают все лесничие и все лесхозы. Поэтому нам нужно просчитать, и поэтому мы говорим, нужно регистрироваться обязательно. Регистрацию вы можете найти ВКонтакте, в группе «Экодвижение дальше». И там первый пост как раз про посадку леса и активная ссылка на регистрацию. Поэтому заходите, регистрируйтесь, будем очень ждать вашей регистрации для того, чтобы в дальнейшем мы могли с вами связаться, рассказать, что нужно брать с собой и дать весь инструктаж по нашему такому благому делу.
0: Правильно, правильно. И вообще, в принципе, да, вот вы сказали, что нужно брать с собой. А я хочу спросить, кого нужно брать с собой? Вот от юных, может быть, каких-то наших радиослушателей до великих возрастов.
1: У нас, наверное, самый взрослый возраст была женщина лет 70. И это прекрасно, да, когда она так же активно садит наравне с молодыми людьми, это очень, очень воодушевляет. А вот как раз насчет ребятишек, то до 14 лет мы говорим, лучше их оставить дома. Угу. Есть несколько моментов, почему. Во-первых, мы будем садить это на лесной территории. Есть риск все-таки встречи с клещами. Угу. Дети, мы хотим, чтобы они были в максимальной безопасности, это поэтому точно. Лучше ставить дома. Но это первое. А второй момент это то, что у детей все-таки фокус внимания более низкий, и поэтому они примерно там через полчасика скажут «мам, мам», и придется и ребенка развлекать, и маме придется как раз... уйти с лесополосы, да, и прекратить посадку, потому что у нее будет рядом ребенок, который будет требовать ее внимания. Поэтому мы говорим 14+, и если до 18, ну, то есть у нас как раз 14-18, то присутствие, естественно, представителей, как, ну, старших родителей там и так далее. Вот примерно такой возрастной ценз у нас, ну, и, как говорится, 14+, и ограничений нет, все желающие, которые... Но единственное, что с маломобильными людьми будет тяжело, потому что мы поедем в лес, мы понимаем, что проходить между полосами, которые скопали специально для посадок, будет тяжело, ну и нужно понимать, что все-таки это... Пока не придумали, как приглашать людей маломобильных либо с какими-то ограничениями по здоровью, но очень хочется тоже сделать когда-нибудь доступным эту акцию. Но пока делаем так, что те, кто могут присутствовать. Ну вот
0: да,
1: примерно
0: отлично.
1: Вот таким вот образом. Нет, я на самом деле правда говорю о том, да. что я хочу на эти акции приглашать людей с ограничениями возможности здоровья, но я все время обсуждаю, как мы это можем сделать. Может быть, это будет прям отдельно социальный выезд для таких ребят, потому что они всегда очень хотят, и у них вот не столько много возможностей присоединяться, поэтому обязательно будет вопрос просто времени.
0: Обязательно. Я думаю, что если мы начнем в первую очередь себя, да, и начнем эту акцию продвигать, приходить на нее, то она будет вызывать большой резонанс совместно с каналом ТВ3, и дальше будет больше, собственно, да, как вы, вот вы до этого сказали. Итак, Дарья, ну давайте мы сейчас немножко подфиналим, да, вот подытожим, что нам нужно, во-первых, взять. Это удобную обувь, это какую-то одежду, которая будет нас защищать от всех-всех-всех, да? Всех паразитов, которые нам не нужны. И, конечно же, успеть занять свое место.
1: Да, мест ограниченное количество. Честно скажу, их осталось не очень много, поэтому нужно поторопиться для того, чтобы успеть.
0: По времени?
1: Успеть зарегистрироваться по времени. Смотрите, 31 числа старт автобуса возле ленты на 9 мая в 8 часов.
0: Отлично.
1: 8:30 мы примерно выдвигаемся на большом белом комфортабельном автобусе, едем до Сухобуземского села, там мы пересаживаемся в еще один трансфер, это у нас будет вахтовка, такая большая, максимально проходимая, и добираемся уже до места посадки, потому что туда добраться на автомобиле почти нереально, особенно если вдруг перед этим пройдет дождь. Приезжаем на место, у нас проходит инструктаж по технике безопасности и инструктаж по формату посадки. После этого у нас как раз идет активная посадка, ориентировочно примерно 2-2,5, может быть, 3 часа, в зависимости от того, как мы быстро доберемся. После у нас обед, как раз время немножко свободного, и такой же трансфер обратно. Сначала вахтовка, и потом автобус до Красноярска. Примерно до дома, то есть до ленты, мы приедем, ну, в районе 4 часов.
0: Ну,
1: то есть, смотрите, целый рабочий день. С 8 утра стартуем, в 4 возвращаемся, активной работы у нас там 2, ну, максимум 3 часа.
0: Представляете, друзья, я думаю, что вы уже услышали план на воскресенье, которым обязательно стоит воспользоваться. И вместе с телеканалом ТВ3 истории, которые вдохновляют, Дарья создает именно их. Большое спасибо, Дарья. Мы низко вам кланяемся, действительно, всей радиостанции за то, что вы делаете такое великое дело. И, конечно, каналу ТВ3 большое спасибо.
1: Ждем вас в воскресенье.
0: Все, 8.
2: Завтрак чемпионов.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
3: Многие спрашивают меня, как мне удается всегда быть в хорошем настроении? Ответ прост. Всего 4 буквы. Роща. Доставка шашлыка, антрикотов, ребрышек, крыльев, салатов и супов в кафе «Роща» на Киренского всегда поднимет настроение и утолит аппетит. Заказывайте вкусные блюда и хорошее настроение на сайте кафероща.рф. Скидка 10% при самовывозе. Кафе «Роща» на Киренского. 28 лет вместе с вами. Реклама. И.В. Ахмелевич Евгений Вячеславович. ОГРН 307-246-303-800-012. 0+.
4: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич. ОГРН ИП 32-12-46-82-056-337-18+.
5: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-80-50.
6: Застройщик со счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Stop machina, ei machina. Стоп, машина, эй!
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
2: Спонсор проверки на дорогах — магазин любимых покупок L-City OO Market. А сейчас мы разберем дорожную ситуацию на правом берегу. Улица Крайняя совместно с улицей газеты «Красноярский рабочий». Там, к сожалению, мы будем стоять. И, в принципе, на правом берегу, в общем-то, и все. На левый берег, если мы переместимся, то тут у нас уже более серьезная обстановка. Краснодарская, проспект Металлургов. Все это стоит в сторону центра, вплоть до самого медицинского института. Если мы посмотрим на улицу Авиаторов, она у нас в сторону планеты очень сильно затруднена, так же, как и Молокова, и Алексеева, да и локально 9 мая. Улица Шахтеров в сторону Караульной, также у нас придется там немножко постоять и подождать в пробке. Если мы переместимся ближе к нашей студии, то улица Брянская, Свободный проспект, не оправдывает своего названия. Он на пересечении с Мерчика очень сильно затруднен. Улица Высотная в обе стороны, к сожалению, уже горит красным. Это означает, что там нам нужно будет немножко постоять в пробке. От Яндекса 5 баллов. Всем замечательного пути и удачи на дорогах.
3: Слева поворот, осторожней, шофер. Осторожней, шофер.
4: Реклама. Неделя Азии в Эль-Сити официально открыты. Более 1000 абсолютно полезных и нужных товаров. Личной гигиены, ухода за лицом, а также для стирки и уборки. Только с 17 по 31 мая в Эль-Сити при покупке 2 товаров из Азии, 3-й по равной или наименьшей стоимости, вы получаете в подарок. Подробности акции у продавцов-консультантов и на сайте elcity.rf.
5: Магазин любимых покупок Эль-Сити.
6: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: 10 часов 42 минуты в Красноярске. И прямо сейчас, друзья, мы готовы разыграть билеты от Красноярска ФМ в страну енотию. Представляете себе, целых два билета достанется кому-то из счастливчиков, кто дозвонится по номеру 3-2-0-600. Достаточно простой номер для того, чтобы дозвониться. Главное, чтобы это вам не мешало в вождении. Расскажу вам, это вообще большой детский праздник «Страна енотия», который пройдет 1 июня. Мастер-классы, конкурсы рисунков, а именно любимый питомец «Страна енотия». И, конечно же, теплые обнимашки, незабываемые эмоции от общения с животными. С 1 по 7 привозить свои рисунки в зоопарк. Тема «Любимый питомец «Страна енотия». Рисунок может быть в формате А4, техника исполнения абсолютно любая. А 8 июня в прямом эфире разыграем призы среди всех участников конкурса. Главный приз – это годовой безлимитный абонемент на все посещения зоопарка. Ну, не знаю, чего вы ждете. Прямо сейчас можно дозваниваться. Еще раз повторю. 3-2-0-600. Первому дозвонившемуся мы вручим два билета. Вот такая вот приятная информация. Ну, а пока новости. Ремонт убитого подъезда в Хрущевке покорил весь вообще интернет. Девушка из Абхазии, она, в общем-то, рассказала о том, как же можно прославиться. Итак, у нас звонок. Секундочку. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире.
2: Здрасте, здрасте.
0: Как вас зовут?
2: Александр.
0: Александр, ну что же, доброе утро вам. Доброе, замечательное доброе. Утро. Теплое, да, как минимум. Уже хорошо, уже приятное настроение.
2: Да.
0: Вот, так немногословно, но ничего страшного. Александр, получаете вы два билета. С кем пойдете в страну енотию?
2: Да, с подружкой.
0: Вот, вот это замечательное свидание. Я, кстати, там тоже был. И тоже со своей подругой. Знаете что, после этого у нас завязались крепкие отношения.
2: Ага.
0: Да, я увидел, как она обращается.
2: А у нас уже 16 лет отношения.
0: Ах, вот, вот это чудесно. Александр, ну что же, если что-то хотите пожелать всему Красноярску, можно это прямо сейчас сделать, что-то приятное.
2: Я желаю, чтобы эта погода никогда не заканчивалась.
0: Вот, пускай так и будет. Пускай так и будет. Ваши слова, да, погоде в ушке. Не отключайтесь, мы за эфиром расскажем вам, как получить билеты. В общем-то, а дальше у нас идет классная композиция от Stromae «Alors on danse».

0: Реклама.
1: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296 57 07.

0: клинике Спиранского ведут прием врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Тихо!

0: Окна, балконы и даже рола-шторы. Двери, москитки. Всем клиентам скидки.
1: Да-да-да-да-да-да! Окно!
0: Компания «Окнов». Батурина 7. Телефон 277-56-33.
2: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
3: ФБС блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярску и краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
5: Утреннее шоу.
3: Из Красноярска.
5: Статус чемпион.
6: Для Красноярска.
5: Утреннее шоу.
3: Друзья, 10:50 минут на моих часах. И, собственно, что же хочется сказать? Да, говорить ту новость, которую я начал. Ремонт убыточного подъезда в Хрущевке покорил интернет. Девушка из Абхазии купила квартиру в самом старом доме и решила своими силами провести, ну, вот это жилье в порядок. Ну и не только свое жилье, но и всю парадную. Она начала вести уютный блог, показывала ремонт, бюджет, проблемы, реакции жильцов. В общем, в итоге такие посты с отчетами залетели на сотни тысяч просмотров. Аудитория просто влюбилась в нее, и люди начали отправлять донаты прямо в комментарии ВКонтакте. И так уже девушка насобирала больше 150 тысяч рублей на то, чтобы дальше красиво делать и оформлять свой замечательный дом. Ну, а информация на правах рекламы. Если вам кажется, что срочная доставка между городами — это очень дорогое, то этот стереотип я готов сейчас развеять. Если вы отправляете посылку до 5 килограммов из Новосибирска в Красноярск, то она уже будет к утру. И какова цена такой скорости, вы спросите меня? Такая услуга может стоить всего 1200 рублей. Получается, для небольших срочных посылок это вполне доступно. Рассчитайте стоимость своего груза на cvol.ru или звоните по телефону 8 800 698 80.
7: Завтрак чемпионов!
8: Будем делать прямой эфир.
9: Амазма!

0: просто так потом.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. В России предложили ввести оплачиваемый отпуск для молодоженов, пишет «Комсомольская правда». Работодатели следует обязать оплачивать пятидневный отпуск работникам, вступающим в брак. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы. При этом уже сегодня в парламент поступят на рассмотрение поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации. На данный момент действующее законодательство позволяет взять такой отпуск только за свой счет. Однако, как считают авторы инициативы, создание семьи – это одно из самых значимых событий в жизни людей, которое так часто сопряжено с большим финансовыми расходами. В Красноярске на улице Симафорной продолжаются работы по замене участков канализационного коллектора. Специалисты восстанавливают дорогу на месте провала. На первом участке, где 9 апреля произошло обрушение в районе Мичуринского путепровода, уложили уже около 140 метров стеклопластиковых труб. Также там началось тестирование обновленной линии водоотведения. Генеральный директор КрасКом Олег Гончаров сообщил, что временные насосные станции выведены из работы, а стоки направлены по новой ветке для диагностики системы. Восстановительные работы ведутся без остановки системы. Завершить все работы планируется до 31 мая. В «Тихих зорях» поставили новый светофор на развязке, пишет телеграм-канал «Красноярск номер один». На выезде с Пашиного к кольцу в «Тихих зорях» начали подключать дополнительный светофор. Запустить его планируют уже на этой неделе. Утром он будет работать автоматически, а в остальное время включаться по кнопке для пешеходов. В мэрии рассчитывают, что это поможет разгрузить выезд с Лесников и сократить пробки примерно еще на 20%. В Лас-Вегасе стартовали первые Олимпийские игры под допингом. Спортсменам официально разрешили использовать анаболики, тестостерон, гормон роста и другие препараты для усиления результатов. 42 участника игр будут состязаться в плавании, беге, тяжелой атлетике и силовом спорте. Ведь на кону рекорды и сотни тысяч долларов призовых. Спортивная общественность раскритиковала Олимпийские игры под допингом. А Международная федерация плавания и вовсе заявила, что будет отстранять спортсменов, выступающих на таких соревнованиях. Тем временем греческий пловец побил официальный мировой рекорд на стероидной олимпиаде. Кристиан Галамеев проплыл 50 метров вольным стилем за 20,81 секунды и превзошел официальный рекорд на этой дистанции в 20,88 секунды, который принадлежит австралийцу Макэвою. Пловец получит 250 тысяч долларов как победитель турнира и специальный приз в 1 миллион долларов за мировой рекорд, пишет «Лента дня». И о валюте. Доллар 71,55, евро 85,45. Алина Старцева, служба информации.
4: Впервые он почувствовал весну.
5: Климат-контроль
6: на 96,2 FM.
7: Но сейчас о погоде в столице Сибири. В Красноярске плюс 19 градусов, днем до плюс 24, порывы ветра 7-8 метров в секунду.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.

0: Красноярске 11 с двумя нулями. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Квартал Речной. Новый квартал лофт-района Портовый. Бестселлеры планировок от Арбан и неповторимые входные группы. Но почему Речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал Речной в Портовом. Продажи стартовали.
3: Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
6: На Красноярск-ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярский фэн. 11.04 в Красноярске. Завтрак чемпионов. Сегодня в студии Сева Вельмасов, без Юли Майнгард. Но делюсь также с вами хорошим настроением и замечательными новостями. Вот, например, из северной столицы России компания выпустила в Санкт-Петербурге подземный холодильник. Для чего, вы думаете? Для ваших напитков, в общем-то, будь это пенные или вообще другие напитки, природным способом они могут охладиться. И, в общем-то, что нужно сделать? Это достаточно загрузить аппарат бутылочки и вырыть в земле небольшое углубление, присыпать конструкцию землей, и тут же происходит магия. Начинает оно охлаждаться. Как? Да просто за счет природы, за счет силы земли, так называемой, да. И интересно она на самом деле выглядит. Выглядит как такая большая труба, 150-я примерно, да, для сантехники. И туда вот загружаются эти все бутылки на конструкции, которая ее опускает и поднимает. В принципе, можно сделать это и самому, и сэкономить целых 9000 рублей. Вот именно столько просят за такой летний подарок для самого себя. А у нас, в принципе, мы от вас ничего не просим. Просто слушайте высший пилотаж. Дальше «Like the way».
3: Завтрак чемпионов.
4: Высший пилотаж.
5: Будем делать прямой эфир.
6: Hey, this is T-Pain, and this is my brand new singer. I like the way.

0: Реклама. Нужны запчасти? Нет лишнего времени. Заходи на навигатор 124.ру. Огромный выбор запчастей и автотоваров в наличии и под заказ. Это выгодно и быстро. Работает доставка и отправка в любые регионы. ООО «Автомаркет Навигатор», город Красноярск, улица Белинского, 3.
1: Посчитали смету на стройку? А теперь забудьте.
2: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
3: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
5: Высший пилотаж.
6: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
7: На Красноярск ФМ.

0: рекламы.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: Перестаньте заниматься кадрами. Займитесь бизнесом. В спецресурс готовые сотрудники, кассиры, продавцы, грузчики, разнорабочие, охранники. Заходите на спецресурс124.ру.
3: Планируем семейное счастье по-фамильному.
4: А это как?
3: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
4: А потом дети вырастут.
3: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-80-50.
5: Застройщик ООО «СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.рф. Дом.рф.
6: Про здоровье.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительный процесс и поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо

0: Обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Высший пилотаж.
3: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов
4: на Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола Драйв. Твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Реклама.
1: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 8-7-7-56-33.
1: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-57-07. Хотите новую мебель, но пугает ремонт? Ми-7 берет все на себя. Мы не просто делаем мебель. Мы демонтируем старое, равняем стены, полы и потолки. Сделаем авторский ремонт и установим новую мебель. Полный комплекс в одном месте. Мебельная империя Ми-7. Звоните 8-923-277-73-77.
2: А я сдал сессию.
3: А мы вчера поженились.
4: А у меня сын родился. Третий.
5: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
6: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
8: Высший пилотаж.
9: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
10: На «Красноярск ФМ».

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 11:47 в Красноярске. И сейчас разберем дорожную обстановку на правом берегу. Улица Крайняя вместе с проспектом Газеты «Красноярский рабочий» на пересечении очень затруднена. Также по следующим улицам: Семафорная, 60 лет Октября, Александра Матросова, у нас пробки. На левом берегу из перечисленных: Краснодарская, Металлургов, Партизаны, Железняка, Молокова, а также начало 9 мая, там придется постоять. Улица Караульная в сторону центра, также обусловлена пробкой. Улица Калинина вместе с улицей Брянской. И на кольце, собственно, самой Брянской нам придется подождать. Свободный проспект очень затруднен, особенно в сторону улицы Майерчика. От Яндекса 5 баллов. Всем замечательного пути и хорошего настроения. Для всех, кто в пробке, звучит высший пилотаж от Красноярска ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
0: 11.51 в Красноярске. Всем доброе утро. Греческий остров Маки продают по цене двушки в Москве. Да, в принципе, в Красноярске. Около 23 миллионов рублей сейчас стоит вот этот остров. По меркам столичной недвижимости это, ну, понимаете, сущие копейки. Однако есть нюанс. Находиться, в общем-то, нужно только после разрешения, личного разрешения президента Греции. Собственно, как и построить там что-либо. Потому что это... Этот остров находится в особо охраняемой зоне для строительства. Там нужно будет большие, собственно, придумать меры. Ну, а я, собственно, с вами прощаюсь. Меня зовут Сева Бельмасов. Сегодня, как и завтра, мы вещаем для вас. Спасибо, что слушаете. Красноярск ФМ, звучим в тональности вашего сердца.
3: Завтрак чемпионов!
4: Мы держим вас в курсе
5: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
6: Здравствуйте. В России хотят ввести льготную ипотеку для ученых, пишет «Комсомольск». Депутаты Госдумы предложили разработать специальную программу льготного ипотечного кредитования для научных работников, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук и занятых в стратегически значимых для технологического суверенитета страны направлениях. Так, ставка по кредиту для ученых, согласно инициативе, может составить не выше 6% годовых, а условием сохранения льготной ставки может быть продолжение работы заемщика в научной, образовательной или высокотехнологичной организации по приоритетному направлению. По мнению авторов идей, такая мера повысит привлекательность научной карьеры, а также поможет закрепить кадры в университетах, научных институтах и лабораториях, а еще привлечет молодых специалистов. В Красноярске и некоторых других городах края перемещают на новые места 11 комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения, сообщили в Крудоре. Передислокация связана с ликвидацией очагов аварийности в тех местах, где сейчас стоят камеры. Жителям края напомнили, что места установки комплексов определяются сотрудниками ГАИ. В настоящее время передислокация комплексов практически завершена. Идет финальная настройка и тестирование. Запустить камеры в эксплуатацию на новых местах планируют в начале июня. Пишет Ньюслаб. В Красноярске разработают проект реставрации старой городской лечебницы. Данное здание является объектом культурного наследия и находится на улице Кирова, 26. В данный момент идет поиск подрядчика для разработки проекта реставрации объекта. Данная информация появилась на портале госзакупок. Начальная стоимость контракта 5,6 миллиона рублей. Заявки от участников принимают до 4 июня. Подрядчику предстоит изучить состояние фундамента, стен, перекрытий и инженерных систем, а также провести археологические исследования на территории объекта. Завершить подготовку всей документации должны до декабря 2026 года, пишут Горновости. Стала известна программа Дня защиты детей в Красноярском крае. Одной из центральных площадок праздника станет Красноярский парк на Каменке, где пройдет праздник «Город первых». Гостей ждут концертные выступления, игровые зоны, творческие мастер-классы и выставки специальной техники. В разных городах и округах подготовили собственные тематические события. Так, в Шарыпове посетителям покажут пожарно-спасательное оборудование и технику МВД, а также проведут уроки по энергосбережению. Для жителей Назаровского округа организуют костюмированный парад «Народы России», а в Железногорске зрители смогут увидеть спектакль «Красная шапочка». В Красноярске программа фестиваля включит профориентационные площадки, творческие мастерские и экспозицию современной и ретро-техники ГИБДД, пишут Сибновости. И о валюте. Доллар 71.67, евро 83.30. Алина Старцева, служба информации.
7: Весна идет, весна идет.
3: Климат-контроль на 96,2 FM.
0: О погоде в родном городе на Енисее. Сейчас в Красноярске плюс 22 градуса, днем до плюс 24. Порывы ветра 6-7 метров в секунду.
3: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.

0: Красноярский полдень. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.

0: Реклама.
1: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы, ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Как сэкономить на покупке запчастей для иномарок? Автомаркет «Навигатор». Скидки до 50% на запчасти. Приезжай на Белинского, 3 и сэкономь на ремонте.
3: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
4: Готовые бани из сибирского кедра. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
5: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
6: Все в горо!
7: В горо. Шиномонтажное, балансировочное, компрессорное оборудование. Звони в горо.
8: 255-09-55.
9: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgkdefis24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
10: Срочный груз в другом городе. Если ждать неделю, мой план срывается.
11: Неделю? Нет. Одну ночь. Сивол доставляет любые малогабаритные грузы, запчасти, документы, комплектующие и посылки между Новосибирском, Красноярском и Абаканом. К 9 утра уже завтра. Сдали сегодня, получили завтра. Не успеем к полудню. Доставка за наш счет. Сивол. Когда важно успеть. 8-800-600-98-80. Сивол.рф.
12: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
13: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50.
2: Застройщик «Сезальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ждать баню год?
4: 10 дней. Готовая баня из кедра от «Алео».
3: Хватит ждать. Звони «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
5: Сейчас бы сочный, аппетитный шашлык.
6: Знаю. Доставка кафе «Роща.рф» вкусно.
7: Овощи в тандыре. Любимое блюдо. Доставка кафе «Роща.рф».
6: Заказывайте. Крылья, антрекот и любые блюда из тандыра. Доставка кафе «Роща.рф». При самовывозе скидка 10%.
8: Киренского, 2Б, 989-1001. И Ипарахмелевич Евгений Вячеславович. УГРНП 307-246-303-8012.
9: Все в ГАРО!
10: В ГАРО профессиональные автомобильные мойки. Автомоечная химия. Звони в ГАРО.
11: 255-09-55.
12: Утром

0: спала раньше, а моя спина!
1: Комфортный матрас sleepkaif.ru.
2: ООО «Слипкайф». ОГРН 11-42-46-80-32-992, город Красноярск.
3: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
4: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
5: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АО «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
6: Ты хочешь самый крутой балкон? Тогда записывай наш телефон.
7: Теплый, красивый. Балкон ваш станет стильный. Шкафчик в придачу. Соседи все заплачут.
6: Да-да-да-да-да-да, в окно.
7: Компания «Окнов». Батурина 7. Телефон 277-56-33.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Напомню, что спонсор часа – частное профессиональное образовательное учреждение «Автошкола Драйв».
1: Информация на правах рекламы.
2: Мечтаешь сесть за руль? «Автошкола Драйв» – твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
3: Реклама. Недели Азии в Эль-Сити официально открыты. Более 1000 абсолютно полезных и нужных товаров. Личной гигиены, ухода за лицом, а также для стирки и уборки. Только с 17 по 31 мая в Эль-Сити при покупке 2 товаров из Азии, 3-й по равной или наименьшей стоимости, вы получаете в подарок. Подробности акции у продавцов-консультантов и на сайте elcity.rf.
4: Магазин любимых покупок Эль-Сити.
0: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте нашпочкадом.рф.
2: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено десятилетним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-57-07.
3: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Жамсаранов Иван Борисович. ОГРН ИП 321-032-700-01-93-30.

0: Тоня.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: Хотите новую мебель, но пугает ремонт? Ми-7 берет все на себя. Мы не просто делаем мебель. Мы демонтируем старое, равняем стены, полы и потолки. Сделаем авторский ремонт и установим новую мебель. Полный комплекс в одном месте. Мебельная империя Ми-7. Звоните 8-923-277-73-77.
4: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
5: А папа?
4: Любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
5: И как же быть?
4: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали». И живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик СЗА «Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: 24сантехмаркет.рф. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК «Бульвар». Сайт 24сантехмаркет.рф.
7: Акция действует до ее отмены. ИП «Конев Денис Валерьевич». Агроним 307-246-822-6090.
8: Все в ГАРО!
9: В ГАРО. Компрессорное и сварочное оборудование. Звони в ГАРО.
10: 255-09-55.
11: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск FM.
2: Здравствуйте. Десятки зарубежных брендов ноутбуков и комплектующих исключили из параллельного импорта в России, пишет Борус. С сегодняшнего дня вступили в силу изменения в перечне товаров, которые можно ввозить по серому импорту, то есть без разрешения правообладателей. Список заметно поредел. Из него пропали ноутбуки, компьютеры, жесткие диски, мониторы и другая компьютерная техника. В Минпромторге заявили, что изменения якобы не повлияют на ассортимент товаров на российском рынке, поскольку существуют отечественные аналоги. В Красноярском крае растет число индивидуальных предпринимателей. За первые 4 месяца 2026 года в регионе зарегистрировали 7202 ИП. Это почти на 1300 больше, чем за тот же период прошлого года, следует из данных, предоставленных в сервисе «Контур». Закрываться предприниматели тоже стали чаще. С января по апрель ликвидировали 6105 ИП против 5155 годом ранее. Но в целом число предпринимателей все равно выросло. Сейчас в крае почти 85 тысяч ИП, пишет НГС-24. Красноярский край присоединился к электронному предварительному голосованию «Единой России» за кандидатов, которые представят партию на выборах этой осенью. Процедура проходит электронно по всей России. Для того, чтобы помочь жителям разобраться в процедуре и оказать им техническую поддержку, в регионах работают специальные консультационные центры. Один из них создан на базе штаба общественной поддержки «Единой России» в Красноярске, пишут Сибновости. В Красноярске временно закроют большую часть пространства «Зеленый берег». Решение принято для обеспечения безопасности горожан. Доступ будет закрыт к нескольким площадкам. Детская и спортивная, также к зоне с качелями и площадке для собак. В течение этой недели на территории появится ограждение. Для горожан сохранится возможность пользоваться прогулочными и велосипедными дорожками вдоль проспекта Ульяновский и всей инфраструктурой, которая расположена до проспекта со стороны жилых домов. Красноярские ученые создали быстрый тест для определения энцефалита у клеща с помощью биолюминесценции. Как рассказали в Красноярском научном центре СОРАН, стандартное ПЦР-исследование занимает сутки, а новый метод сократит время в разы. В основе теста светящийся белок морского рачка, разделенный на две части, которые восстанавливают свечение при контакте с вирусом. В будущем экспресс-тест планируют использовать прямо в лесу по принципу теста на сахар в крови, пишет Борус. И о валюте. Доллар 71.67, евро 83.30. Алина Старцева, служба информации.
3: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
4: Климат-контроль
5: на 96.2 FM.
6: Сегодня в среду, 27 мая, в нашем городе переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер от 3 до 7 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 22, плюс 24 градуса.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Радио. Красноярск FM.

0: 13.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Квартал «Речной». Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему «Речной», спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал «Речной» в «Портовом». Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
4: Коничива.
6: Здоровеньки, були.
7: Саламатсива.
8: Бонжу.
9: Привет, хай.
10: Привет. Салют.
11: Привет.
12: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
4: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
5: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
6: Глазки закройте, лягте в кровать. Кайф со слит-кайфом все-таки спать. Боли в спине и сонливость прощайте. Комфортный матрас от слит-кайфа встречайте.
7: Sleepkaif.ru.

0: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19+.
1: Деньги нужны сегодня? В «Спецресурс» ежедневные выплаты. Работа грузчиком, продавцом, разнорабочим, охранником. Заходи на спецресурс124.ру и начни зарабатывать.
2: Все в ГАРО!
3: В ГАРО – профессиональный слесарный аккумуляторный инструмент. Выбор автосъемников. Звони в ГАРО.
4: 255-09-55.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивный».

0: крупные дали.
1: Застройщик СС Альянс. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Все в ГАРО!
3: В ГАРО подъемники, домкраты, стойки, краны. Звони в ГАРО.
4: 255-09-55.
5: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви, лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН ИП 32-12-46-82-056-337-18+.
6: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
8: Запчасти, документы или интернет-заказ нужны к утру? А доставка снова тянет? Сивол. Доставка за ночь. Новые направления из Красноярска. Кодинск, Абакан, Северо-Енисейск, Кызыл, Северобайкальск. Если нужно к утру, это к нам. Рассчитайте стоимость на sivol.ru или звоните 8-800-698-80.
7: О-Сивол. ОГРН 125-240-0023-886. Город Красноярск. Улица Марии Цукана, 18, строение 6.

Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.

0: «Арт-бетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
1: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЦ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
3: В клинике Спиранского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог. А также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Все в ГАРО!
5: В ГАРО. Шиномонтажное, балансировочное, компрессорное оборудование. Звони в ГАРО.
6: 255-09-55.
7: Хотите новую мебель, но пугает ремонт? Ми-7 берет все на себя. Мы не просто делаем мебель. Мы демонтируем старое, равняем стены, полы и потолки. Сделаем авторский ремонт и установим новую мебель. Полный комплекс в одном месте. Мебельная империя Ми-7. Звоните 8-923-277-73-77.
8: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-8050.
9: Застройщик «СЗ Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор душевых систем, смесителей для ванной комнаты и кухни «Гапо», «Рагло», «Экселент», «Акватек». Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
11: Акция действует до ее отмены. ИП «Корнев Денис Валерьевич». Огранит 307-246-822-6090.
12: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
13: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. В день последнего звонка в Красноярске скончался девятиклассник. Трагедия произошла 26 мая во дворе жилого комплекса «Отражение» на улице Матросова. По данным прокуратуры, у подростка были проблемы с сердцем. В сентябре ему предстояла плановая операция, до которой он не дожил. В Следственном комитете и Минздраве пока не комментируют произошедшее. Обстоятельства смерти уточняются, пишут НГС-24. Госдума приняла закон об аресте имущества релокантов за действия против интересов России. Принятие прошло единогласно сразу во втором и третьем чтениях. Теперь активы уехавших из страны россиян смогут арестовывать уже при составлении протокола. Наказание грозит за дискредитацию армии, фейки, нарушение законов об иноагентах и другие составы. Спикер Вячеслав Володин пояснил, что наказание последует за оскорбление в адрес защитников и офицеров. Инициатива была внесена в Госдуму еще в октябре 2024 года, пишет Борус. Устроивший пожар на Исауловской петле под Красноярском 1 мая оказался сотрудником Росгидро. Мужчина, приехавший в город из Москвы менее года назад, запустил 3 сигнальные ракеты. Одна из них упала на поляну и подожгла сухую траву. Против туриста возбуждено уголовное дело, но ущерб и расходы на тушение, почти 2 миллиона рублей, он уже полностью возместил, пишет Борус. Китай ограничил выезд за рубеж ведущим специалистам по искусственному интеллекту из частных компаний. Как пишет Bloomberg, разрешение на поездки теперь должны получать разработчики передовых систем, включая высокопоставленных сотрудников Alibaba и DeepSeek. Раньше эта практика применялась в основном к руководителям госкомпаний и ключевым исследователям. В Красноярской краевой больнице впервые выполнили родственную трансплантацию почки. Донором стала 43-летняя женщина, а реципиентом ее 51-летний брат с сахарным диабетом. Операция прошла без осложнений, оба чувствуют себя хорошо. Врачи подчеркивают, генетические совпадения между родственниками повышают выживаемость органа, а время от изъятия до пересадки минимально, пишут новости ТВК. И о валюте: доллар 71.67, евро 83.30. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Впервые он почувствовал весну.
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: Сегодня, в среду, 27 мая, в нашем городе переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер от 3 до 7 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 22, плюс 24 градуса.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хан.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: На что жалуетесь?
2: Ай, сплю плохо, нервы пошаливают.
1: Да, а пропишу-ка я вам енототерапию, лисообертывание и ежикопунктуру. Раз в неделю по полчасика, и вашу хандру как рукой снимет.
3: Страна енотия, место спокойствия и релакса на Дудинской 3.
4: А сурикатопрофилактику можно?
1: Можно, и даже дикообразоукалывание.
3: Зоопарк «Страна енотия», новый адрес Дудинская 3. Работаем ежедневно с 10:00 до 21:00.
5: Ты хочешь?

0: Окна, балконы и даже роллошторы. Двери, москитки. Всем клиентам скидки.
1: Да-да-да-да-да-да, окно!
0: Компания «Окнов». Батурина 7. Телефон 277-56-33.
2: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Рамсаранов Иван Борисович. ОГРН-ИП 321-032-700-01-93-30.
3: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-20-80.
4: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19+.
5: Все в ГАРО!
6: В ГАРО профессиональные автомобильные мойки. Автомоечная химия. Звони в ГАРО.
7: 255-09-55.
8: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Продолжает расти новый речной квартал лофт района «Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
3: Понятно.
4: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
5: Многие спрашивают меня, как мне удается всегда быть в хорошем настроении? Ответ прост. Всего 4 буквы. Роща. Доставка шашлыка, антрикотов, ребрышек, крыльев, салатов и супов в кафе «Роща» на Керенского всегда поднимет настроение и утолит аппетит. Заказывайте вкусное блюдо и хорошее настроение на сайте кафероща.рф. Скидка 10% при самовывозе. Кафе «Роща» на Керенского. 28 лет вместе с вами. Реклама. Ибер Хмелевич, Евгений Вячеславович. ОГРН 5307.

0: 243-303-800-012. 0+.
1: Срочный груз в другом городе. Если ждать неделю, мой план срывается.
2: Неделю? Нет. Одну ночь. Сивол доставляет любые малогабаритные грузы, запчасти, документы, комплектующие и посылки между Новосибирском, Красноярском и Абаканом. К 9 утра уже завтра. Сдали сегодня, получили завтра. Не успеем к полудню. Доставка за наш счет. Сивол. Когда важно успеть. 8-800-698-80. Сивол.рф.
3: Планируем семейное счастье по-фамильному.
4: А это как?
3: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
4: А потом дети вырастут.
3: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-8050.
5: Застройщик ООО «СС Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.ру. Дом.рф.
6: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Напомню, что спонсор часа – частное профессиональное образовательное учреждение «Автошкола Драйв».
1: Информация на правах рекламы.
2: Мечтаешь сесть за руль? «Автошкола Драйв» – твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
0: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
3: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха-горло-носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
4: А я сдал сессию.
5: А мы вчера поженились.
6: А у меня сын родился. Третий.
7: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
8: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские, мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
10: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: После небольшой рекламы.
4: Недели Азии в Эль-Сити официально открыты. Более 1000 абсолютно полезных и нужных товаров. Личной гигиены, ухода за лицом, а также для стирки и уборки. Только с 17 по 31 мая в Эль-Сити при покупке 2 товаров из Азии, третий по равной или наименьшей стоимости, вы получаете в подарок. Подробности акции у продавцов-консультантов и на сайте эльсити.рф.
5: Магазин любимых покупок Эль-Сити.
6: Здравствуйте. Госдума расширила список организаций, сотрудники которых получат право сбивать беспилотники. Закон принят накануне. Теперь останавливать и уничтожать дроны смогут работники спецпочты, Банка России, Объединения инкассации, Сбербанка. Право может быть использовано для отражения нападения или угрозы нападения на охраняемые объекты и персонал. Об этом пишет Борус. В Красноярском крае переместят 11 дорожных камер. Комплексы демонтируют с участков, где аварийность снизилась, и установят на новых аварийно-опасных местах. Камеры уже перевезены. Сейчас их донастраивают и тестируют. Запустить в эксплуатацию планируют в начале июня. Тогда же обновят и карту размещения, пишут НГС-24. В Красноярском крае растет число индивидуальных предпринимателей. За 4 месяца этого года в регионе зарегистрировали более 7 тысяч ИП. Это на 1300 больше, чем в прошлом году. А вот новых юридических лиц стало меньше. Почти 550 против 750 год назад. Эксперты предполагают, что предприниматели могут переходить в статус ИП для снижения налоговой нагрузки. Об этом сообщают НГС-24. С 27 мая из параллельного импорта исключили десятки зарубежных брендов ноутбуков и комплектующих. В списке товаров, которые можно ввозить без разрешения правообладателей, больше нет Acer, Asus, HP, Intel, Samsung и других. В Минпромторге заявили, что изменения не повлияют на ассортимент, так как существуют, цитата, «отечественные аналоги», пишет Борус. Красноярцам разрешили купаться уже в 2 водоемах. По информации Роспотребнадзора, безопасной признана вода в озере Зеркальное и заливе Стрелка возле Вантового моста. Также можно будет купаться на Красноярском море в Выдринско-Краснотуранском округе возле сопки Серебряная. И о валюте. Доллар 71.67, евро 83.30. Наталья Мальцева, служба информации.
7: Я не знаю, где еще на этом свете есть железна.
8: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
3: Сегодня в среду, 27 мая, в нашем городе переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер от 3 до 7 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 22, плюс 24 градуса.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: 15.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Квартал «Речной». Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему «Речной», спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал «Речной» в «Портовом». Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки були.
8: Саламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Надоел беспорядок в багажнике? Хотите красоты, чистоты и появления дополнительного пространства? В «Автомаркет» «Навигатор». Органайзеры, сумки и ящики на любой размер и вкус. Приезжай. Белинского, 3.
2: Разве лисы бывают домашними?
3: Что едят хамелеоны?
2: Сурикаты. Это кто?
3: Почему генета пятнистая?
2: Почему ежик не колется?
3: Почему игрунки такие маленькие?
4: Уважаемые дети, если у вас в семье завелись взрослые почемучки, сразу ведите их сюда, в страну енотию. Мамам, папам и ребятам все расскажем о зверятах.
5: Зоопарк «Страна енотия». Новый адрес: Дудинская, 3. Работаем ежедневно с 10:00 до 21:00. Дети до 3 лет бесплатно.
6: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
7: Вижу в иллюминатор, сосед косит газон. Потрясающий вид.
8: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
9: Перестаньте заниматься кадрами. Займитесь бизнесом. Спецресурс – готовые сотрудники, кассиры, продавцы, грузчики, разнорабочие, охранники. Заходите на спецресурс124.ру.
10: Про здоровье.
11: Для слушателей старше 16 лет.
12: Спонсор выпуска – ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефис-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
2: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
3: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
4: Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох, как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50.
5: Застройщик «Сезальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Наярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: напомню, что спонсор часа – частное профессиональное образовательное учреждение «Автошкола Драйв».
1: Информация на правах рекламы.
2: Мечтаешь сесть за руль? «Автошкола Драйв» – твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I'm only

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
2: А папа?
1: Любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
2: И как же быть?
1: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали». И живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик СЗ «Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
4: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует. Внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
5: ФБС блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярску и краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
6: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: ночья была тут игра.
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня. Я тебе не лучший друг, мы разные.

0: Since I left the city.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск FM.
4: Здравствуйте. Стало известно о состоянии пилотов самолета «Аэропакт-22», разбившегося в Богучанском районе. Тот, кто получил наиболее тяжелые травмы, находится в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии. Его перевели из СВЛ на самостоятельное дыхание, он в сознании. Второй пострадавший лечится в нейрохирургии, его состояние средней тяжести. Напомню, крушение произошло 25 мая. Основные версии – техническая неисправность или нарушение правил пилотирования. Об этом пишут новости ТВК. Минцифры расширила перечень данных, которые операторы связи и интернет-сервисы должны передавать силовым структурам. В список вошли паспортные данные, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса и геокоординаты пользователей. В Минцифры заявили, что изменения необходимы для обеспечения безопасности. Однако эксперты предупреждают, новые требования могут увеличить расходы операторов, особенно небольших компаний, которым придется инвестировать в обновление оборудования, пишет Борус. Красноярский водитель «Кадиллака» проколол шины автомобиля женщины, которая не уступила ему дорогу. Конфликт произошел 23 мая на улице Чайковского. На светофоре мужчина вышел из машины, достал шило и проткнул женщине оба задних колеса. В суде он признал вину, объяснив свои действия всплеском эмоций. В итоге хулиган получил 10 суток ареста, пишет «Проспект Мира». Почти 70% опрошенных считают актуальными проблемы, связанные с давлением на женщин, дискриминацией и насилием, свидетельствуют данные Russian Field. Среди женщин эту точку зрения разделяют 80%, среди мужчин – 56%. Чаще всего скептики – мужчины от 45 до 49 лет с высшим образованием и достатком, пишет «Коммерсант». В мэрии решили разъяснить горожанам, можно ли выезжать на велодорожки, на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности. Речь идет о специальных полосах, организованных в парках, скверах и на набережных города. Специалисты поясняют, да, ездить по ним можно. Исключение составляют только те участки, которые попали в перечень зон, где езда на самокатах запрещена. И о валюте доллар 71.67, евро 83.30. Наталья Мальцева, служба информации.
5: Климат-контроль
3: на 96,2 FM.
6: Сегодня в среду, 27 мая, в нашем городе переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер от 3 до 7 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 22, плюс 24 градуса.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Красноярск FM.

0: 16.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
4: Коничива.
6: Здоровеньки були.
7: Салават сива.
8: Бонжу.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио. Красноярск FM 96.2.
13: Good

0: Реклама. На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
1: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
2: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
3: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
4: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
5: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
6: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Рамсаранов Иван Борисович. ОГРНП 321-032-700-01-93-30.
7: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
1: Сейчас бы сочный, аппетитный шашлык. Знаю. Доставка кафе «Роща.рф» вкусно.
2: Овощи в тандыре. Любимое блюдо. Доставка кафе «Роща.рф».
1: Заказывайте. Крылья, антрекот и любые блюда из тандыра. Доставка кафе «Роща.рф». При самовывозе скидка 10%.
3: Киренского, 2Б. 989-1001. И Пэр Ахмелевич Евгений Вячеславович. УГРНП 307-246-303-8012.
4: Возврат балла за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.

0: Запчасти, документы или интернет-заказ нужны к утру, а доставка снова тянет? Сивол. Доставка за ночь. Новые направления из Красноярска. Кодинск, Абакан, Северо-Енисейск, Кызыл, Северобайкальск. Если нужно к утру, это к нам. Рассчитайте стоимость на сивол.ру или звоните 8 800 698 80.
1: Олл Сивол. Оград 125 240 00 23 886. Город Красноярск. Улица Марии Цукана, 18, строение 6.
2: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность. Природа. Комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
3: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Напомню, что спонсор часа – частное профессиональное образовательное учреждение «Автошкола Драйв».
1: Информация на правах рекламы.
2: Мечтаешь сесть за руль? «Автошкола Драйв» – твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: представлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

0: Реклама.
1: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-8050.
2: Застройщик со счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено десятилетним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
4: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует. Внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
5: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лисви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 322-46-80-00-56-337-18+.
6: 24santechmarket.rf объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов White Cross и Excellent. Ждем вас на Вавилова в ТК-бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
7: Акция действует до ее отмены. ИП Конев Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
8: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
9: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Причиной крушения самолета в Богучанском округе стал отказ двигателя. Об этом сообщили в Росавиации. Там добавили, что квалифицировали произошедшее как аварию. При крушении пострадали двое пилотов. Их доставили в больницу в Красноярск. Один из них находится в тяжелом, но стабильном состоянии, пишут новости ТВК. В Красноярске увеличат число спасательных постов у воды. Пляжный сезон начнется 1 июня и продлится до 31 августа. Все лето спасательные посты у водоемов будут работать ежедневно с 9 до 21. В этом году количество спасательных постов увеличат с 3 до 7. Дополнительные точки появятся на Баканской протоке, в озеропарке Октябрьском и Песчанке. На эти цели край выделил около 14 миллионов рублей. Также увеличат число спасателей. Вместо 2 человек на каждом посту будут работать 3, пишут Горновости. Выпускникам учебных заведений МВД дали отсрочку от призыва. После завершения обучения выпускники получат отсрочку, которая продлится все время службы в органах. Это одна из мер, необходимых для борьбы с кадровым дефицитом в полиции, заявили в Госдуме, пишет Лента. Доходы директоров предложили не учитывать при расчете средней зарплаты. По мнению депутатов, вознаграждения топ-менеджеров мешают формированию адекватной картины уровня жизни россиян, потому что они получают десятки миллионов рублей в год. Поэтому, считая среднюю зарплату, следует учитывать только фактические доходы граждан без учета руководящего состава. Это упростит принятие эффективных решений в сфере социальной и экономической политики, а следовательно приведет к реальному росту доходов населения, заявили в Госдуме, пишет Лента. В Красноярске стартовала подготовка фигур вертикального озеленения. В этом году план масштабный – 12 композиций, 28 фигур. Мастера уже начали оживлять каркасы, высаживать цветы и ковровые растения. Скоро городские локации снова станут идеальными фотозонами. Об этом пишет 7 канал. И о валюте: доллар 71,67, евро 83,30. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
5: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
6: Сегодня в среду, 27 мая, в нашем городе переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер от 3 до 7 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 22, плюс 24 градуса.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: 5 вечера в нашем городе, за окном плюс 23 градуса. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Квартал Речной. Новый квартал лофт-района Портовый. Бестселлеры планировок от Арбан и неповторимые входные группы. Но почему речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал речной в Портовом. Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Соединение со спутниками установлено.
4: Навигатор.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: 5:03 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
5: И Ром Бутанаев.
4: Здравствуйте.
5: Всем добрейших дней, вечеров, утр. У всех по-разному.
4: О, день потрясающий сегодня.
5: Погода. Великолепно. Я, знаешь, единственное, вот мы с тобой до эфира болтали, меня напрягает, что в выходные зачем дожди вот стоят.
4: А это, ну, пробник как будто, знаешь.
5: Ну, хорош.
4: Такие,
5: ну,
4: покайфуйте в четверг, ну, в среду и в четверг.
5: Первый раз в этом году здесь, в Красноярске, были надеты шорты.
4: Мои пока в шкафу.
5: Ну вот, нет, я сегодня рискнул. Просто это очень странная, знаешь, погода. Вот ты такой на улицу, я в окно смотрю, и люди, кто-то идет в пуховике.
4: Да, кто-то в шортах.
5: А кто-то в шортах. И ты такой, так, что надевать?
4: Надо что-то среднее. Пуховик с шортами. Ну, ты вроде и с теми, и с другими.
5: Нормально.
4: Вот и поговорили. Но это мы друг с другом поговорили. Поговорим мы сегодня об важном, об интересном. У нас сегодня в гостях представитель группы компаний «Горо» Воробьев Евгений Александрович. Евгений, здравствуйте. Добрый вечер.
6: Здравствуйте. Рад вас слышать.
5: Я на всякий случай, ну вот сразу задам вопрос, который, если вдруг есть такие люди, в чем я сомневаюсь, но все-таки, вот если кто-то не слышал вообще о компании «Горо». Кто вы, что вы и для кого вы? Вот это, наверное, главный вопрос.
4: Начнем отсюда нашу беседу. Я думаю, будет логично.
6: Ну, отсюда мы для всех, и для физических лиц, и для юридических лиц продаем инструмент, оборудование, все для автосервиса. Вот, много всего интересного есть, и сеть магазинов большая.
5: Ну, это, кстати, мы вот точно подтверждаем, потому что мы в «Горо» заскакивали и в свое время даже снимали ролик оттуда.
4: Да.
5: Множество всего и крутого. Но, получается, мы вот с вами до эфира успели поболтать о том, что уже же какие-то новинки у вас идут.
6: Да, новинок много. Мы сейчас на самом деле оплатили и заказали, для нас уже изготавливают порядка 15 контейнеров. Там очень много интересных товаров, новинок, шиномонтажки, балансировки, подъемники, ключи, гидравлика. Поэтому все это можно приобрести по привлекательным ценам, если оформить предзаказ. Ну, а также есть товары по наличию. Ну, как бы, если хотите сэкономить, приезжайте в «Горо», мы все расскажем подробно.
5: И вот еще не могу не спросить. А получается, вы же куда-то, наверное, выезжаете, ну, то есть из нашей страны, куда-то в другие страны, чтобы смотреть вообще, что где. Может, какие-то выставки происходят, и вы там бываете на них?
6: Выставки обязательно посещаем. Вот недавно ездили в Китай на выставку. Шанхайская выставка, самая большая в мире. Там было очень много новинок. Балансировочные станки, например, с прижимным роликом, где полностью определяет биение диска, износ резины, куда можно поставить колесо там слева, справа, там, ну, много функций.
5: Это, кстати, здорово.
4: ИНН владельца. Сразу же.
5: А было что-то такое вот на выставке в Шанхае, что вы приехали такие, увидели,
4: что это, ну, это не...
5: Срочно надо поставлять для наших заказчиков.
4: Да, что-то вот прям невероятное и впервые такое.
6: Такие постоянно моменты бывают, но мы, как правило, их заказываем, привозим и потом удивляем клиентов. У нас есть выставочные показательные залы, автосервиса, где мы это все презентуем клиентам, поэтому посещайте «Горо», и вы обязательно узнаете его новинках.
4: И сами попробуйте, как это,
6: конечно,
4: работает.
6: Конечно, да, все можно попробовать.
4: Это классно. Это
5: я опять же возвращаюсь к тому, что мы когда снимали, мы пробовали вот эти ультразвуковые ванны. Вот
4: да,
5: эти.
4: Да. Ну, там креветочная нас привлекла больше, конечно, но это уже другой разговор. Другой разговор. Ну и наверняка есть те, кто хочет такое же свое дело открыть, к вам приезжают за, собственно, за инструментом, за технологиями, которые вы привозите.
6: Да, конечно, мы можем показать, рассказать, обучить. Ну, то есть, и открыть, допустим, там шиномонтажное дело совсем, ну, недорого стоит, поэтому здесь полностью под ключ можно буквально там 300-350 тысяч рублей, и все, включая там расходные материалы, заплатки, латки, клея, открыть бизнес с нуля.
5: Если честно, я думал, что это стоит дороже. Ну, это вот мой какой-то в голове. Ну,
4: видимо, все зависит от количества оборудования, от размеров и вообще.
6: Ну,
4: вот,
6: конечно, да. Есть люкс оборудования, да. То есть, если рассматривать такое начальный старт, то можно и в такие деньги уложиться.
4: Базовый минимум.
6: Да, базовый минимум.
5: Круто.
4: Вот разложили как будто бы. И проконсультироваться тоже можно. И есть же люди, которые даже никогда в это не погружались, и такие, должно стрельнуть.
6: Да. Плюс вот у нас хочется. Есть выезд, можем приехать. Показать, рассказать.
4: Аудит, то есть полный.
6: Да, да, да. Поэтому приезжайте, милости просим.
4: Классно. Но, собственно, об этом и поговорим. Чуть-чуть отдохнем и вернемся.
7: Я сказала, стартуем! Бум!

0: Реклама.
1: Не нарушай ПДД. Мы позаботились о вас. Наборы автомобилиста, аптечки и огнетушители ждут вас в автомаркете «Навигатор». Приезжай. Белинского, 3.
2: О, смотри, еще одна парочка. Спорим, она меня боится. Не погладишь, не погладишь. О, возьми ее за ручку. Не меня, ее. О, а теперь поцелуй. Поцелуй, поцелуй. О, романтично.
1: Самые незабываемые свидания, самые романтичные встречи. Зоопарк «Страна енотия». Новый адрес: Дудинская, 3. Работаем ежедневно с 10:00 до 21:00.
3: Эх, посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
4: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
5: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
7: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19. 0+.

0: Бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Деньги нужны сегодня? Спецресурс. Ежедневные выплаты. Работа грузчиком, продавцом, разнорабочим, охранником. Заходи на спецресурс 124.ru и начни зарабатывать.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
5: Из Красноярска.
6: Для Красноярска.
7: Здесь налево или направо. Навигатор.
8: 5 часов 14 минут в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
9: Ром Бутанаев.
8: Напоминаю, у нас в гостях представитель группы компании «Гаро» Евгений Воробьев. Евгений, здравствуйте.
10: Здравствуйте, здравствуйте еще раз.
8: Мы поговорили о том, что такое «Гаро», что может «Гаро». И, собственно, это было вот не так давно.
9: Не, но я на самом деле хотел бы еще немножечко вот тему поддобить. Понятно, что вот сейчас новинки, да, идут. А вот среди всех вот этих вот новинок, ну и вообще среди оборудования, которым вы пользуетесь, которое продаете, есть, не знаю, какие-то вот топ-бренды, которые вы, ну, прям можете советовать?
10: Ну, топ-бренды – это, ну, все автосервисное оборудование. Ну, именно топа нету. То есть сегодня клиенту нужно одно, завтра другое, послезавтра третье. Ну, вплоть до мелочей, допустим. Там когда-то был период, что гайковерты аккумуляторные, ну, народ как-то противники были, и все приобретали пневматический инструмент. Сейчас переходит на аккумуляторный инструмент. Поэтому, ну, новинки бывают, новинок много. Для всех все подберем.
9: Вот. И, кстати, возвращаясь к тому, что мы вот в прошлый выход затронули тему того, что оказывается, как будто бы вот шиномонтаж можно, допустим, открыть там и уложиться типа вот тысяч там в 300 с копеечкой. Вот тут мы, наверное, утыкаемся в одну очень интересную тему для людей, которые думают о своих стартапах. И, допустим, человек задумывается, вот куда бы вложить деньги и вот и какой-то...
11: И где бы их взять?
9: Ну да, да, да. И какой-то бизнес открыть. Собственно, очень интересная тематика соцконтрактов. Вот о них, я думаю, стоит поговорить. Тем более, что мы так краем муха наслышана, что вы помогаете людям, которые планируют открыть свой бизнес.
10: Да, смотрите, ну, многие просто не знают, что есть господдержка от государства. Выделяют 350 тысяч рублей на открытие своего бизнеса. И на эти 350 тысяч рублей можно, ну, открыть, скажем, любой бизнес, ну, составить нужно бизнес-план, составить счет. В кое-каких документах мы помогаем, в правильных документах рекомендуем, подскажем, куда обратиться, с какими документами. Подаете заявку, государство выделяет 350 тысяч рублей, приходите к нам, рассчитываетесь, получаете все необходимые документы и оборудование.
9: Ну, то есть, соответственно, человек сначала должен прийти к вам все равно, чтобы хотя бы посчитать, ну, сколько стоит оборудование, чтобы потом идти уже в соцзащиту.
10: Да, совершенно верно. Для этого нужно выписать счет.
9: Вот. Ну и опять же, возвращаясь, вот, допустим, если вот на конкретном кейсе разбирать, да, вот на шиномонтаж, вот что обязательно входит вот в обязательное оборудование, ну, такой вот именно базовый минимум для открытия шиномонтажа, вот по оборудованию?
10: Базовый минимум — это компрессор сердца шиномонтажа, потом сама шиномонтажка, балансировка, расходные материалы, ну и, естественно, помещение со всеми, ну, вытекающими последствиями. Вот. Ну, в 350 на начальный стартап можно вложиться.
9: Здорово!
8: Особенно, если кто-то присмотрел себе помещение, такой, вот бы тут шиномонтажку. Значит, нужно подавать документы, приезжать к вам и делать, что, тянуть-то смысл.
10: Да, конечно, да. Тем более, к нам идет, повторюсь, много заказов. Можно по предзаказу выгодно приобрести, и даже деньги останутся.

0: эти в соцзащиту. Они проверяют эти документы, проверяют у вас оборудование, поэтому это все важно.
1: А можно это сделать? Вот, допустим, человек сейчас дома, да, сидит и такой, ну это же надо ехать. Ну, а не все любят ездить. Можно ли это сделать онлайн?
0: Да, можно. Можете позвонить нам. Зайти на сайт garo24.ru. Там есть номер телефона.
2: Я подтверждаю, я сейчас на сайте.
1: Открывай шиномонтажку.
2: Уже почти.
1: Так, а сколько действует соцконтракт, максимальный срок?
0: Ну, какого-то срока определенного нету. Сейчас господдержка на сегодняшний день действует. Ну, до ее отмены.
2: Но на самом деле, я думаю, что здесь уже более подробную информацию могут дать в соцзащите, потому что да, именно туда ты приходишь с этими документами.
1: Ну и там уже полная консультация по всем вопросам.
2: 100%. Поэтому просто люди должны иметь в виду, что в целом есть такая возможность обратиться в компанию ГАРО, где, собственно, помогут и с документами с оформлением, ну и, собственно, покажут и расскажут про оборудование. Что самое главное, его можно еще раз, вот это немаловажно, потрогать и пощупать, и уже потом принять решение.
1: То есть, в принципе, если открываете профильный бизнес, то лучше делать это с профессионалами. Еще раз давайте поделимся контактами, если вдруг кто-то не расслышал или пропустил эту очень важную, нужную информацию.
0: Сайт garo24.ru, сеть магазинов ГАРО в Красноярске и Абакане.
1: Все, легко и просто. Спасибо большое, Евгений, вам за эту информацию.
0: И вам спасибо.
1: До новых встреч, до свидания.
0: До свидания.

0: планируем семейное счастье по-фамильному.
1: А это как?
0: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
1: А потом дети вырастут.
0: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-8050. Застройщик ООС «За счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
3: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибирь.

0: Батурина 7. Телефон 277-56-33.
1: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Жамсаранов Иван Борисович. ОГРНП 321-032-700-01-93-30.
2: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников в аптеке. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
4: Легендарный Пермский театр у моста снова в Красноярске. На сцене драмтеатра имени Пушкина. Три искрометные комедии. Тевье Молочник, Ирландский герой и Мачеха Саманишвили. 4, 5 и 6 июня. Билеты в кассе и на сайте театра. 12+.
5: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
6: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
8: Продолжайте движение. Навигатор.
9: 5.25 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
10: Ань Трегубова.
11: И Ром Бутанаев.
9: И самое время поиграть в игру на ощупь. Спонсор игры ООО «Автомаркет Навигатор» на Белинского 3. Из нашей, значит... чудо-шкатулки.
11: Из нашей навигаторской шкатулки.
9: Из ларца. Из ящика Пандоры.
11: Мы достали некий предмет, который вот будет вам точно необходим. Как всегда, этот предмет мы разыграем. Каким образом? Номер наш 3-2-0-600. По нему можно дозваниваться к нам в студию. И, собственно, с нами играть. А предмет реально шедевральный.
9: Да.
10: Даже так? Да. Вершина инженерной мысли?
9: Не, ну в какой-то момент это было, ну прям,
10: ну,
9: да.
10: Наверное, да.
11: Ну это пушка-бомба. Мне кажется, все равно вот такая подобная штука должна быть у многих в автомобиле.
9: Угу.
11: Напоминаем, 3-2-0-600 наш номер, по которому можно дозваниваться прямо сейчас в нашу студию.
9: Насчет для личной безопасности, наверное, подойдет.
11: Ну, типа того.
9: Если
11: типа
9: прям того. Сильно надо.
11: Ну, возможно.
10: Ну, хватит уже это разбазаривать подсказки. Это я, может, ее придумала.
9: Твоя
10: уже.
9: Была? Это предварительные подсказки.
10: Да-да-да, может, я уже...
9: Это прогрев.
11: Я на всякий случай напоминаю, что 3-2-0-600 наш номер, и вот человек, который к нам дозвонится, мы будем же еще и подсказки давать. Здесь вообще, мне кажется, ну, типа, не выиграть невозможно.
10: Только добро. Но мы добрые такие ты... даем подсказки.
11: Я думал, группа добро.
10: Нет,
11: думал, что
10: мы
11: такое?
10: Типа добрые. Нет, даем
9: там
10: подсказки.
9: Там звук поставим на все.
11: Ну, я думал, при чем здесь это?
9: Нет.
11: Ну, мало ли.
9: Не настолько.
11: Вот, какие-то наблюдения с дорог. Анна у нас вот припозднилась. Что там? Как там?
10: Мы ехали в автобусе. И мы стояли на Копылово, вот перед поворотом на Космосе, вот на Свободный уже. И там какой-то водитель был вообще нерасторопный. Ну, мы светофоров 5, наверное, уже вплотную, но светофоров 5 простояли. То есть вместо того, чтобы тихонечко там славировать между всеми и проехать, он такой, ну ладно, а что, мне еще 1.5 минуты, я никуда не тороплюсь. Я такая, а я тороплюсь, пожалуйста.
11: Человек просто никогда не пробует выезжать чуть раньше.
10: Ой, все, это скучно и интересно.
11: Кстати, вот сейчас заглянул на карту нашего города, 7 баллов от сервиса Яндекс.
9: Да, о пробках мы чуть позже расскажем. Пока что вот вы сидите, вот посмотрите на цифры арабские в вашем телефоне. Нажмите. Ну да, если у вас телефон с римскими цифрами, то покажите его, пожалуйста. Это как вообще? 3-2-0-600, можно звониться в прямой эфир и выиграть что-то прикольное. Ну, потому что прекрасно я бы, наверное, не употреблял бы на такой термин, а эпитет. А вот прикольное, все-таки да. Нужное.
10: А еще, короче, знаете, ты когда вот сидишь со солнечной стороны в автобусе, например, ладно, в машине можешь окна...
9: Ладно.
11: Павлиашвили? Что? Что случилось?
10: Короче, в автобусе нельзя же открыть окно рядом с собой. И так жарко просто.
11: Нельзя,
10: я думала,
11: да?
10: Мы... Ну, в автобусе, когда откроешь.
11: Я в них не езжу, я не знаю.
9: Нет, наверху-то открывать.
10: Ну, понятно, что это тут типа форточку, которая небольшая. Но все равно это не то. Но если автобус, например, медленно едет, то у тебя все равно толку никакого с этого не будет.
9: А
10: есть очень жарко.
9: Ну, есть те, кому жарко, есть те, кому холодно. Это как всегда.
10: Ну, я сомневаюсь, что сейчас кто-то едет в автобусе и такой, что-то холодно.
9: Поверь
10: закройте,
9: мне,
10: пожалуйста.
9: Поверь мне, даже в стоящем автобусе могут сказать, закройте, это мне
10: невозможно.
9: Дует. Это база, что
10: это
9: называется.
10: Очень жарко.
9: Вот так вот. 320-0600, напоминаю, телефон прямого эфира.
11: Не, ну не хотите, как хотите, я себе заберу.
10: Call me.
11: Хороший предмет. Кстати, Ань, для тебя, ты видела новый тренд для девушек?
10: Смотря какой. Какой ты видел?
11: В макияже.
10: Нет.
11: Уставшая девочка.
10: Так зачем мне? Ой, я этот тренд ввела. Без макияжа причем.
11: Короче, вот этот трендовый макияж должен подчеркивать мешки под глазами, уставший взгляд и небольшую неопрятность.
10: Ну посмотри на меня.
11: Ты в тренде.
10: Хоть где-то, в чем-то.
11: Ну вот, хоть как-то подняли настроение человеку.
9: Так у нее не то, что мешки под глазами, перед глазами тоже получается.
11: Два, один справа, один слева. Вот такие каламбуры.
9: Вот такие. Ну, я там не буду говорить, левый какой, правый какой. Там уж
11: сами ладно, разберем. Нет, так нет. В любом случае, вот про состояние наших дорог, ну, а если быть про пробки, мы, точнее, вот про пробки мы скоро расскажем.
9: Нет, плохой ответ, я так вот тебе скажу.
11: Это да. Boom!

0: 5.32 в Красноярске, антипробочное шоу «Навигатор». Давайте о дорожной обстановке поговорим.
1: Спонсор рубрики «Проверки на дорогах» — Красноярск FM, ООО «Маркет», магазин любимых покупок «Эль-Сити».
2: Как я уже и говорил, сервис «Яндекс» оценивает ситуацию на дорогах Красноярска в 7 баллов. Ну, неприятно, конечно, а что поделать? На правом берегу затруднения от 26 бакинских комиссаров до Чайковского стоим. Также есть трудности при подъезде к предмостному кольцу по Красрабу. Есть традиционный затор на подъезде к улице Матросова по Семафорной от Королева до Матросова стоим. Ну и на Свердловской от Николаевского моста и до станции Енисей проблематично двигаться быстро.
0: Так, поехали. Левый берег, подъезды к городу К по всем направлениям плотно. Есть также проблемы и на Высотной от стадиона Рассвет до Тотмина. Пробка также большая собралась на Калинина со стороны развязки. Все это в сторону мясокомбината движется медленно на кольце. В сторону мясокомбината ДТП. Из-за этого и со стороны мясокомбината, и со стороны Острожной, со стороны Северного шоссе придется постоять. Поэтому держитесь, крепитесь. Свободный от Ладушки до Космоса, МРЧК от Республики до Дорожной улицы и туда в направлении развязки Калининской, в обратную сторону, опять же, до Космоса стоим. На Брянской со стороны обороны до развязки с Калинина тоже придется двигаться не очень быстро. В центре серьезных проблем как таковых нет, разве что вот Вейнбаума от Республики в сторону Коммунального моста и улица Робеспьера в сторону Республики. Также по Шахтерам, если подниматься к Алексееву, придется постоять. Авиаторов, естественно, со стороны МВДЦ в направлении Планеты и в обратном направлении. И Металлургов в сторону Партизана Железняка есть затор. Семерка от Яндекса. Вам удачи на дорогах.
3: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
4: Информация на правах рекламы.
5: Недели Азии в Эль-Сити официально открыты. Более 1000 абсолютно полезных и нужных товаров. Личной гигиены, ухода за лицом, а также для стирки и уборки только с 17 по 31 мая в Эль-Сити при покупке 2 товаров из Азии, 3-й по равной или наименьшей стоимости, вы получаете в подарок. Подробности акции у продавцов-консультантов и на сайте эльсити.рф.
6: Магазин любимых покупок Эль-Сити.
4: Красноярск.

0: Вы на Красноярск ФМ. Ваше любимое антипробочное шоу «Навигатор» вот-вот продолжится. А пока напомню, что спонсор часа – частное профессиональное образовательное учреждение «Автошкола Драйв».
1: Информация на правах рекламы.
2: Мечтаешь сесть за руль? «Автошкола Драйв» – твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
4: Красноярск ФМ.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь. Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
3: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
4: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.

0: скрипела раньше. А моя спина!
1: Комфортный матрас sleepkaif.ru.
2: ООО «Слипкайф». ОГРН 1142-46-80-32-992, город Красноярск.
3: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич. ОГРН ИП 32-12-46-80-2056-337. 18+.
4: А я сдал сессию.
5: А мы вчера поженились.
6: А у меня сын родился. Третий.
5: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
7: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
9: Акция действует до ее отмены. ИП Конев Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
10: ФБС блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярску и краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
11: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5:46 на часах, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: Аня Трегубан.
5: И Роман Бутанаев.
3: Здрасте.
6: Лена, знаете, что неприятно? Очень сильно неприятно. Вот, и, вот, ну, понятно, мы все лето любим.
4: Конечно.
6: Когда тепло, жара, когда хорошо, когда классно. И, ну, жара мне не нравится. Вот, но, короче, ситуация. Аномальное нашествие комаров накрывает Россию.
4: Не надо.
6: Вот я говорю, вот лето приходит, и вот единственный вот этот минус, вот этот бесячий. Вот...
3: И вот это.
6: Тварь вот эта, короче. Кровопийца. Вот.
3: Да, и потом сидишь, чешешься, у тебя вот эти блямбы.
6: Короче, неприятно. Целые полчища вот этих вот кошмариков накрыли жителей Подмосковья, Рязанской,
3: легионы
6: Болгородской, Нижегородской, Свердловской, Тюменской областей, а также Республики Башкортостан. Причем эксперты, смотрите, что заявляют, что комары созрели на 3-4 недели раньше обычного из-за снежной зимы, вот, которая создала идеальные условия для выживания комариных личинок.
4: Ты смотри,
3: вот какая. Вот падлы.
6: Говорит, снег, оказывается, защищал вот их от морозов. Весеннее вот это таяние снега образовало тысячи временных водоемов, которые стали идеальными инкубаторами. И ранее вот потепление, короче, вот, получается.
3: Не нравится.
6: Причем эксперты отмечают, что нашествие комаров спасет после продолжительной жары. И пробуждение лягушек, вот этих стрекоз и вот некоторых птиц.
3: Те, кто на них охотится.
6: Короче, да, мы ждем.
4: Но там, по-моему,
6: пробуждение лягушек.
4: Но жаркого не предвидится.
3: Ну, то есть
6: жалко.
3: Пищевая цепочка, короче, в итоге зарешает.
6: Ну, да, типа, да.
3: Кто кого съест.
6: Да вообще мне нравится, вот когда показывают эти прикольные гаджеты, которые ты ставишь. Тут недавно смотрел ловушку для комаров, короче. Штука такая, вот она светится, за счет света привлекает, собственно, к себе вот этих всех комаров, и там... Вот этими лазерами их долбит. Прикольно.
3: Созревших вот, да, этих
6: вот этих созревших
3: раньше бесячих. Времени.
6: Угу. А это еще бесит, когда вот есть чересчур жадные комары, когда он уже попил, и потом дура такая наполненная, опять к тебе летит. И такой: ты че, псина?
3: А ты его еще не подумав, шлепнул на обойне и такой: да.
4: Да, а потом вот это размазывает вот эти, да. Это жестко.
6: Неприятно.
4: Леха, не хочется.
3: Сорян.
4: Не надо.
3: Вот. Да, неприятно, конечно. Избегайте таких ситуаций, там спреи всякие.
6: Избегайте комаров.
3: Избегайте комаров, конечно же.
4: Не, ну можно поставить.
6: И сейчас кто-то с фамилией Комаров сидит, такой: да что я вам сделал-то?
3: Нет, ты классный. Это ты не виноват вообще. Ну, ты просто не подбегай к людям, кровь не соси у них, тогда нормально все. Тогда все по факту как будто бы.
6: А прикинь, если чувака зовут Влад Комаров. И у него есть некое погоняло, да?
3: Да, у него корни румынские, в зеркале не отражается. Неприятно.
6: По-любому же в школе называли Дракула.
4: Конечно.
3: 100%. Так, небольшую паузу возьмем, но прежде немного полезной информации на правах рекламы. Давайте вот, смотрите, разберемся в цифрах срочной доставки. Допустим, есть маршрут Новосибирск-Красноярск, есть груз до 5 килограммов.
6: Угу.
3: И срок на получение вот на следующее утро. Кто-то скажет, ну это дофига будет стоить быстро, небольшое, ну не миллионы, но так вот, такая отправка может обойтись в 1200.
6: Нормально.
3: Это вот понятный расклад, когда платишь именно за скорость. И все это, во всем этом вам поможет компания Сивол. Рассчитать стоимость своего груза можно на sivol.ru, либо позвонив по телефону 8 800 600 ровно 9880. Немного отдохнем и вернемся.
7: Сейчас. Секунда. Сейчас. Бум.

0: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: Здравствуйте. В день последнего звонка в Красноярске скончался девятиклассник. Трагедия произошла 26 мая во дворе жилого комплекса «Отражение» на улице Матросова. По данным прокуратуры, у подростка были проблемы с сердцем. В сентябре ему предстояла плановая операция, до которой он не дожил. В Следственном комитете и Минздраве пока не комментируют произошедшее. Обстоятельства смерти уточняются, пишут НГС-24. Госдума приняла закон об аресте имущества релокантов за действия против интересов России. Принятие прошло единогласно сразу во втором и третьем чтениях. Теперь активы уехавших из страны россиян смогут арестовывать уже при составлении протокола. Наказание грозит за дискредитацию армии, фейки, нарушение законов об иноагентах и другие составы. Спикер Вячеслав Володин пояснил, что наказание последует за оскорбление в адрес защитников и офицеров. Инициатива была внесена в Госдуму еще в октябре 2024 года, пишет Борус. Устроивший пожар на Исауловской петле под Красноярском 1 мая оказался сотрудником Росгидро. Мужчина, приехавший в город из Москвы менее года назад, запустил 3 сигнальные ракеты. Одна из них упала на поляну и подожгла сухую траву. Против туриста возбуждено уголовное дело, но ущерб и расходы на тушение, почти 2 миллиона рублей, он уже полностью возместил, пишет Борус. Китай ограничил выезд за рубеж ведущим специалистам по искусственному интеллекту из частных компаний. Как пишет Bloomberg, разрешение на поездки теперь должны получать разработчики передовых систем, включая высокопоставленных сотрудников Alibaba и DeepSeek. Раньше эта практика применялась в основном к руководителям госкомпаний и ключевым исследователям. В Красноярской краевой больнице впервые выполнили родственную трансплантацию почки. Донором стала 43-летняя женщина, а реципиентом ее 51-летний брат с сахарным диабетом. Операция прошла без осложнений, оба чувствуют себя хорошо. Врачи подчеркивают, генетические совпадения между родственниками повышают выживаемость органа, а время от изъятия до пересадки минимально, пишут новости ТВК. И о валюте: доллар 71.67, евро 83.30. Наталья Мальцева, служба информации.
5: Горячее солнце, горячее солнце.
6: Климат-контроль
7: на 96.2 FM.
8: Завтра, в четверг, 28 мая, в Красноярске переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15, днем плюс 25, плюс 27 градусов.
9: Новая музыка в секрет.

0: 6 вечера в Красноярске, за окном плюс 23 градуса. Здравствуйте.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 6:03 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Первым.
5: Здрасте.
6: Меня ребята отговаривают на то, чтобы я рассказывал одну историю.
3: Да не, в целом ты как бы рассказывай.
4: Я против.
6: Не, короче, вот смотрите, ситуация, да. Очень часто над мальчишками, раньше шутили.
4: Ой, да это только вы над собой шутили.
6: Касательно того, что типа... Ну что, ты хоть раз измерялся? Типа, вот линеечкой. Вот
3: не это. Рост.
6: Да. А, собственно, в России, значит, создали прибор для измерения женских вот этих вот частей.
4: Угу. Все для здоровья.
6: Говорят, что прибор с точностью до миллиметра рассчитывает все расстояния там.
3: А кому это, вот эти метрики кому нужны?
4: Врачам.
6: Я не знаю.
3: Врач. Ты в медкарту куда-то вписываешь.
6: Вряд ли, знаешь, я просто слабо представляю, что девчата такие собираются, значит, такие... И начинают спорить, у кого
4: больше. Ну, это было бы странно, конечно.
3: У кого вообще, какие,
6: параметры.
3: Параметры, да, всего этого.
6: Ну, а продолжая генитальную тематику. Значит, рассказываю. Есть некий и-стартап. Неважно, как называется. Короче, он ищет 10 счастливчиков. Это причем ключевая фраза.
3: Счастливчиков.
6: Да, которые будут тестировать функцию... самоудовлетворение, так скажем.
3: Да, функция.
6: Да, и будут делиться впечатлениями, как это влияет на настроение, на сон, на стресс. Причем вот этим вот рукопашником обещают занятость 4 дня в неделю. А знаете, сколько платить будут?
4: Сколько?
6: $2000 в месяц.
3: На руки.
6: Именно на те самые рабочие.
4: Богато.
6: Не, ну, слушай...
3: Ну, ручной труд ценится, сами понимаете.
6: Просто зачем?
3: Ремесло, я бы даже сказал.
6: Многие это делают бесплатно.
4: Зачем тратить свой потенциал? Можно деньги получать.
6: Мужики, имейте в виду, вы можете быть в числе 10 счастливчиков. Слушайте, кстати, знаете, вот что поймал себя на мысли? Сегодня некая проблема возникла, на которую люди, сразу, знаешь, начинают там огорчаться. Вот, все. Короче, воду горячую отключили.
3: Кстати.
4: Я не помыла голову.
6: А мне так пофигу.
3: Ну, называется бойлер, да.
6: Я человек, который еще 7 лет назад эту проблему
4: это
6: решил.
4: Неприятно. А знаете, что я купила? Значит, на просторах маркетплейсов, мне кажется, я даже рассказывала в том году, значит, автоматический, чтобы вода подавалась, лейка такая с автоматической системой, ты ее просто кладешь, ведро, например, наполненное, и у тебя, как из шланга, льется вода.
3: Это то же самое, что дачный душ вот этот, педальный.
4: Здесь,
3: вот,
4: да? Только здесь тебе ничего не надо, просто зарядил, положил, и все, ты моешься под нормальным.
6: Нет, надо нагреть воду еще. Надо принести ее,
4: но
6: налить.
4: Это лучше, чем одной рукой лить, другой мыть
6: лучше
4: голову
6: бойлер.
4: Из себя. Ну, это понятно, но при неимении, пожалуйста, вариант.
3: Лучше бройлер, но про это попозже.
6: Да.
3: Да, немного полезной информации на правах рекламы. Допустим, вот вы такие, все, переезжаем из квартиры, строим дом. Ну, часто
6: допустим,
3: же мысли такие людей посещают. Так вот, если вы строите дом и хотите это сделать с умом, то компания «Новый уровень» предлагает не только надежное строительство, но и щедрые подарки. Вот, допустим, дом у вас до 50 квадратных метров, заказываете вы, получаете крыльцо в подарок.
6: Угу.
3: От 50 до 100 водосточную систему, а при строительстве дома свыше 100 квадратов вам в подарок септик.
6: Вау.
3: Все нужное. Причем на этих вещах сэкономить можно прилично. Прозрачная смета и соблюдение сроков по умолчанию. Это база. Узнайте подробности на Брянской 142, офис 315 или по телефону 214-14-11. Акция действует до ее отмены. Новый уровень. Разумный подход к строительству.
7: Навигатор!

0: Реклама.
1: Нужен безупречный вид авто? Вам в «Автомаркет Навигатор». Автохимия, автокосметика, автошампунь и бесконтактная пена. Автомойки и многое другое. Белинского, 3. Построй правильный маршрут.
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООСЗ «Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Ждать баню год?
5: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
6: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.

0: срочный груз в другом городе. Если ждать неделю, мой план срывается.
1: Неделю? Нет. Одну ночь. Сивол доставляет любые малогабаритные грузы, запчасти, документы, комплектующие и посылки между Новосибирском, Красноярском и Абаканом. К 9 утра уже завтра. Сдали сегодня, получили завтра. Не успеем к полудню. Доставка за наш счет. Сивол. Когда важно успеть. 8 800 600 98 80. Сивол.рф.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.

0: строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Легендарный Пермский театр у моста снова в Красноярске. На сцене драмтеатра имени Пушкина. Три искрометные комедии. «Тевье молочник», «Ирландский герой» и «Мачеха Саманишвили». 4, 5 и 6 июня. Билеты в кассе и на сайте театра. 12+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803. I'm losing battles with a voice that I can find. These streets are far from black and white.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6.15 на часах, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: Ань Трегубова.
5: И Роман Бутанаев.
6: Здорово.
5: Слушай, а вы вот за какими-то модными тенденциями наблюдаете немножко периодически?
4: Я иногда подсчитываю, что попадается в ленте.
6: Попадаются, да, но они так быстро меняются, их так много, что ты вообще не уследишь.
5: Не ладно, не буду спрашивать тогда, почему вы модно не одеваетесь, но все-таки... подожди, вот бывает такое, что какая-то вещь вот только вышла, и вы такие, блин, хочу...
6: Да не...
5: Типа какая-то там супер-пупер-дупер куртка, я не знаю.
4: Это, наверное, обычно что-то очень дорогое, что вот прям в мгновение ока трудно себе
5: позволить. Не обязательно, смотри. Короче, для модников рассказываю, а еще, знаешь, даже больше скажу, для модников, которые, возможно, собираются на летний сезон на свадьбу. И очень часто, вот, Никита, ты должен знать эту ситуацию, когда ты на встрече с молодоженами сидишь, и невеста говорит, я вообще не представляю его в костюме, он всегда в спортивном ходит.
6: Ну да.
5: Очень много у парней реально такая беда, что мы типа ходим всегда в каком-то расслабленном спортивном стиле. Но некий бренд, значит, с тремя полосками, про которые мы все прекрасно знаем, да? Выпускает, внимание, туфли-ботинка-кроссовки, в которых хоть на свадьбу можно пойти. Новая версия у них вот превращает культовые кеды, еще дизайн, который был сделан в 1979 году, в лоферы без шнурков, сохраняя фирменную подошву, классический силуэт и три полоски.
6: Ну, это сильно.
5: Это будет две расцветки. Черная и кремовая. Причем продажа стартует 29 мая в Японии. Ценник 100 баксов.
6: Ну, это в Японии.
5: Сейчас я просто вам покажу. Смотри.
4: Закеш.
5: Смотри.
6: Как будто бы где-то в районе Крастец купил.
5: Ну, ты для любителей трехполосочного бренда. Я считаю, что, знаешь, еще, короче, должен быть костюм тогда.

0: Оно видно прям.
1: По факту реально лоферы с тремя полосками.
2: Она такая, а сбоку? А сбоку?
0: Никто не смотрит сверху.
1: Вот такая ситуация. Так что это модники, вот вам, пожалуйста.
2: Интересно, конечно. Но смотрите, некоторые же вот следят за тенденциями, покупают одежду и такие, я в эту одежду уже не вхожу, ну потому что там поправились или что-то еще.
1: Тут, ну до этого болели.
2: Конечно. Санаторий открылся недалеко от Петербурга. Называется...
1: Санаторий, санаторий.
2: Тюрьма для жира.
0: Многообещающее.
1: Жестко звучит.
2: Внутри программы для похудения, детокс, восстановления.
1: Его жир останется на пожизненном.
2: Да-да-да. От там 57 тысяч рублей в сутки. Тюрьма для жира. 57 в сутки. Вот. Но отзывы клиентов говорят, что вот такая отсидка нормально помогает.
1: Нормально?
2: Потом ты выходишь, у тебя нарды из жира.
0: Лоферы покупаешь с тремя полосками.
1: Жерарды.
0: Нормально.
2: Пике. Да-да-да. Жерарды. Да. Ну, смотрите, на самом деле, не всегда же еда является причиной того, что ты...
1: Там просто не надо ее много в себя напихивать.
2: Вот, мы вот сегодня, да, к нам приехала курица, ну, не ты,
1: по-питерски.
2: По-питерски, напополам, да. С лепешечкой, с лучком, с соусом из кафе «Роща». Боже мой!
0: Было очень вкусно, сочно, мягенько.
2: Невероятно. А шкурка какая?
0: Шкурка.
1: Ой, шкурка, расскажи.
2: Она что?
1: Простите, пожалуйста. Нет, на самом
2: они
1: деле...
2: Они подерутся потом.
1: Я, кстати, вот, ну, это шутками, но вот что Аня, что я, допустим, ну, мы, видимо, из-за того, что близнецы, мы реально обожаем вот эту шкуру
0: я
1: куриную,
0: обожаю,
1: я вообще не могу.
0: Да.
1: Но это божественно, я вообще, я шкур куриная. Сама вот эта бедро, господи.
2: Шкурица.
1: Именно так и было. Короче, если хотите кайфовать так же, как мы, где? Керенского 2Б.
2: Совершенно верно.
1: Сайт caferoch.rf.
2: Телефон 989-1001. Заказывайте, приезжайте, забирайте самовывоз, ешьте прямо на месте. Главное, что все вкусно. ИП Рахмелевич, Евгений Вячеславович, ОГРН 307-246-303-8012.

0: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
2: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
4: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города.
5: Официальный дилер «Джили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково, 11.
6: В клинике Спиранского ведут прием врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский, 4D.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50.
9: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор душевых систем, смесителей для ванной комнаты и кухни «Гапо», «Рагло», «Экселент», «Акватек». Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
11: Акция действует до ее отмены. ИП «Корнев Денис Валерьевич». Огранит 307-246-822-6090.
12: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Жамсаранов Иван Борисович. ОГРН ИП 321-032-701-93-30.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка
3: на Красноярск FM.
4: Да, доброе утро.
5: Хотел бы узнать, Шкода Фабия 1.2 или 1.4, какая лучше? И почему не
4: двигатель
5: у 1.2 троит, ну, как вибрирует?
4: Ну, у них постоянно такая фигня. Вообще, на самом деле, и то, и другое практически можно считать одноразовыми моторами. Поэтому, если там есть какие-то кардинальные уже изменения, стоимость там скорее агрегатами уже измеряется. Но из-за этого я бы брал 1.4, правда. Потому что 1.2 жутко холодная тема. Достаточно быстро осваивающие моторы. И, честно, 1.4 едет просто стабильнее и проблем с ним меньше. Вот, если коротко. А так, Фабия вполне адекватный городской автомобильчик. У них же даже в универсале были кузова. То есть вполне хорошая вместимость. И даже для своего класса, если мы берем вторую машину в семью, это адекватный вариант. Тут проблема найти хорошего состояния машину. Потому что маленький бюджет рассматривать, это значит быть заложником и ездить в сервис постоянно.
5: Все, благодарю, спасибо.
4: Спасибо и вам, удачи. Следующий звонок принимаем. Напомню номер нашего телефона. 320-0600, у нас прямой эфир.
6: Саш, пока ждем звонка. Я в соцсети в нашу заглянул. Есть вопрос. Александр, здравствуйте. Присматриваюсь к BMW 3-й серии. Какой мотор самый надежный?
4: Ну, фактически, я бы, наверное, себе лично, да, я бы смотрел, наверное, 1.8, но, честно, мне больше пятерки заходили, тем более версия XI. Но если уж конкретно о трехе говорить, у нее есть конкурент, которому трудно было противостоять, это C-класс, компрессор 1.8, и вот тут у Бэхи очень много минусов по сравнению с этим. Единственное, чем мне Мерседес очень импонировал, это можно было сделать чуть интереснее управление и поинтереснее салон. Но если из них, из двух выбирать, класс победит. Давай дальше.
6: Я вот, Саш, у тебя в соцсетях видел, что ты переобувался на своем новом автомобиле, и ты столкнулся с некими проблемами. Можешь поделиться, рассказать, возможно, кто-то
4: слушает
6: или тоже...
4: Слушай, я быстро расскажу. В общем, смотрите, какая история. Я что-то решил цепануть бездорожье в этом году и взял себе на тест резину под, ну, пока, скажем так, это резина малоизвестного производителя. Просто мне нужна была ценовая категория меньше 10 тысяч рублей. Я прям вот решил по такому краю рынка пройти. Это резина АТ, она получается универсальная для обычных дорог, для грязи. То есть, как понятно, что в болото на ней и в поле там уж прям размешанное ты не поедешь, но проехать на таких уже серьезных участках можно. Значит, с какой проблемой я столкнулся? Очень мало дисков интересного дизайна и резины, вот именно такой характеристики, в моем заводском размере. То есть внедорожные диски все практически с вылетом на 20 вместо 37-40-42, который положен. И вот этот вылет 20-й, ну ты представляешь, что бывает со ступичными подшипниками, когда ты на них ставишь такие диски с такой резиной. Там по нескольку сантиметров уже за кузов выходящие покрышки из арок. Соответственно, большой износ и, скорее всего, слет с гарантией. И я долго достаточно искал, у меня три, наверное, вообще перешерстил все, включая центральный округ, Москву, Подмосковье. И нашел отечественного производства комплект дисков, вполне адекватного качества, черные, матовые, понимаешь, как вот хотел, даже черные болты к ним нашел.
6: Ой.
4: И нашел резину АТ-шку вот как раз такого производителя. Сейчас буду тестировать, буду просто периодически обзоры такие делать, но ощущения неординарные. То есть вот сейчас я ехал на работу по дождливой дороге, вполне нормально, адекватно, я ждал, что будет где-то плыть по дороге, знаешь, как размазня, но это уже прерогатива резины МТ. Это более такой серьезный грунтозацеп, это более серьезный протектор, если кто-то не понимает. Вот там как бы уже, да, на обычных дорогах практически нечего делать. Там уже следующее, это «Экстрим». Они там вообще только на трассах переобуваются в нее. Поэтому я пока для себя оставил вот такое плюс-минус. решение для обычных дорог и бездорожья. Это если коротко. А так проблемы еще какие? Вот есть китайские производители покрышек, которые прям прыгают во время балансировки. Я вчера поразился, да, потому что у меня во время баланса, ну, максимум 50-60 грамм на каждое колесо ушло. Это для АТ 18 диаметра, ну, наверное, все-таки, ну, как минимум, неплохой показатель. Есть у нас еще время или все закончилось?
6: Ну, уже все.
4: Но... Тогда всем желаем удачи на дорогах, соблюдайте правила и берегите друг друга.
7: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
8: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
9: Вы на Красноярск FM. Ваше любимое антипробочное шоу-навигатор вот-вот продолжится. А пока напомню, что спонсор часа – частное профессиональное образовательное учреждение «Автошкола Драйв».
10: Информация на правах рекламы.
11: Мечтаешь сесть за руль? «Автошкола Драйв» – твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
12: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Реклама.
1: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19+.
2: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
3: Глазки закройте, лягте в кровать. Кайф со слит-гайфом все-таки спать. Боли в спине и сонливость прощайте. Комфортный матрас от слит-кайфа встречайте.
4: Sleepkaif.ru.
5: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 322-46-82-056-337-18+.
6: Новая модель Nordcross 001 уже на тест-драйве. Nordcross 001. Европейские технологии. Премиальный салон. Полный привод. 3 года гарантии. Ждем вас. Котельниково 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям.
7: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
8: А папа?
7: Любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
8: И как же быть?
7: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали» и живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик «Социальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь. Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.

0: Теплый, красивый, балкон ваш станет стильный. Шкафчик в придачу, соседи все заплачут.
1: Да-да-да-да-да-да, в Окнов!
0: Компания Окнов, Батурина 7, телефон 277-56-33.
2: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6.47 в Красноярске, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: Антрегу.
5: И Ром Бутанай.
3: Здорово. Здорово.
5: Так, вот мы тут рассказывали, да, про тюрьму для жира?
3: Да.
5: Но есть некий другой способ, чтобы расстаться с ним, чтобы похудеть. Внимание, способ для похудения, рассказываю, для которого даже ходить никуда не надо.
3: Да ты чё?
5: Достаточно просто посмотреть на свою жизнь и все. Чтобы похудеть, врачи говорят, нужно плакать по 3 минуты в день.
3: Интересно.
5: Всего 3? В целом посмотрели на свою жизнь. На, или, значит, на цены на квартиры и такое, ну...
4: Боюсь, я слишком похудею тогда.
5: Вот, причем плач снимает напряжение с нервной системы. Выводит излишки кортизола, гормон стресса, из-за которого, собственно, копится вот этот висцеральный жир. Прикиньте.
4: Вообще, честно говоря, однажды я очень была молода и очень сильно страдала из-за одного молодого человека. Я так похудела,
3: когда
4: как
3: царя
4: никогда...
3: Убили.
4: Никогда в жизни, боже, я была такая.
5: Да, мы помним, что Аня, 372 года.
4: Это было красиво, но, по-моему, психика у меня немного поехала.
3: Ну, то есть похудеть можно, но и кукуха может отлететь.
4: Да, туда же.
3: Нет,
4: так что и лучше, ну, такой способ.
3: Естественный способ.
5: Хотите немного визуального юмора? Я попытаюсь о нем рассказать.
4: Я попытаюсь.
3: Визуальный юмор на радио.
4: Визуальный юмор.
3: Let's go.
5: На маркетплейсах появились, короче, футболки для дизайнеров, которые любят шрифт Arial.
4: Я видела.
3: Так.
5: Вот, но там, короче, загвоздка в том, что когда ты смотришь на эту надпись, вот Arial, он читается, ну, Никита, я тебе сейчас
4: покажу. Ты его так называешь, странно, это же Arial. Ну, да, я видела. Но это, я скажу, там просто английский R и I, они как бы соединяются, образуя некую другую букву.
5: Да, и получается как будто бы другое слово. Некий другой смысл.
4: А сильно очень другой смысл, я бы сказала.
5: Не, возможно, кто-то и это любит тоже, я не знаю. Но я таких людей не видывал.
3: В таких футболках?
5: Не знаком с таким, вот так могу сказать.
3: Интересно.
5: Такая ситуация.
3: Когда сказали, поиграйте со шрифтом.
4: Да,
3: и
4: да.
3: Очень сильно. Очень сильно, да, поиграли. Тут что выяснилось-то? Заявили, что карты Таро действуют на человека, как радиация.
4: Это опять где-то вот, в высших кругах
5: сказали.
4: Ты это жене
5: своему скажи.
3: Так я хожу постоянно со счетчиком Гейгера. Я подхожу, трещу весь как этот. Значит, уверены?
5: Нет, трещишь ты от возраста, Никит. От возраста и от того, что надо нам всем вместе с вами худеть.
3: Короче, уверены, что вот подобные гадания разъедают душу всем, кто пытается узнать судьбу или получить совет. Покупка подобной колоды не приравнивается к сделке с искусителем, но сам процесс является плотной сделкой с темными силами.
5: Интересно.
4: Плотная сделка.
3: Плотная сделка.
4: Прямо у нас такая плотная сделка была. Сейчас я разговор двух людей. И дьявол где-то такой, не-не, они со мной ничего не заключали, никаких контрактов нет, я ничего не подписывал.
3: Да,
4: мне надо.
3: Я самозанятый вообще.
4: Я все. Уберите их от меня. Это не мое.
3: Это не мое. Мне подкинули вот этих вот. Их сразу туда. Заберите их к себе. Куда-нибудь, не надо.
4: Ну, это интересно, конечно.
3: Очень странно, но что ж, радиация так радиация.
4: Окей.
3: Полураспад урана.
5: Слава богу, я с этим не сталкиваюсь.
3: Полураспад аркана.
5: Подожди, а чисто гипотетически, вот если ты облучаешься этим всем и приносишь нам это в студию, ты нас тоже облучаешь?
4: Нет. Давай-ка без этого.
3: Не, я в себе коплю весь этот.
4: Не надо нам облучение этих вот.
5: Так ты же можешь бахнуть какой-то.
3: Так я дома, у меня пижама брезентовая.
5: А, ну все, ладно.
4: Я ее на выходе оставляю, выхожу, закрываю.
3: У меня саркофаг дома.
5: Ты сейчас сругался на английском?
3: Как, саркофаг?
5: Ну,
3: нет.
5: Опять сругался
3: там,
5: на английском.
3: Там Г.
5: Ну ладно.
3: Ни в коем случае. Отдохнем немножечко и вернемся.
6: Сейчас!

0: Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск-ФМ.
4: Здравствуйте. Госдума расширила список организаций, сотрудники которых получат право сбивать беспилотники. Закон принят накануне. Теперь останавливать и уничтожать дроны смогут работники спецпочты, Банка России, Объединения инкассации и Сбербанка. Право может быть использовано для отражения нападения или угрозы нападения на охраняемые объекты и персонал. Об этом пишет Борус. В Красноярском крае переместят 11 дорожных камер. Комплексы демонтируют с участков, где аварийность снизилась, и установят на новых аварийно-опасных местах. Камеры уже перевезены. Сейчас их донастраивают и тестируют. Запустить в эксплуатацию планируют в начале июня. Тогда же обновят и карту размещения, пишут НГС-24. В Красноярском крае растет число индивидуальных предпринимателей. За 4 месяца этого года в регионе зарегистрировали более 7 тысяч ИП. Это на 1300 больше, чем в прошлом году. А вот новых юридических лиц стало меньше. Почти 550 против 750 год назад. Эксперты предполагают, что предприниматели могут переходить в статус ИП для снижения налоговой нагрузки. Об этом сообщают НГС-24. С 27 мая из параллельного импорта исключили десятки зарубежных брендов ноутбуков и комплектующих. В списке товаров, которые можно ввозить без разрешения правообладателей, больше нет Acer, Asus, HP, Intel, Samsung и других. В Минпромторге заявили, что изменения не повлияют на ассортимент, так как существуют, цитата, «отечественные аналоги», пишет Борус. Красноярцам разрешили купаться уже в двух водоемах. По информации Роспотребнадзора, безопасной признана вода в озере Зеркальное и заливе Стрелка возле Вантового моста. Также можно будет купаться на Красноярском море в Выдринско-Краснотуранском округе возле сопки Серебряная. И о валюте. Доллар 71.67, евро 83.30. Наталья Мальцева, служба информации.
5: Климат-контроль
6: на 96,2 FM.
7: Завтра в четверг, 28 мая, в Красноярске переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15, днем плюс 25, плюс 27 градусов.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
9: Радио. Красноярск-ФМ.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: 7:03 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
5: И Ром Бутанаев, который в диком восторге. Анонсировали дополнение к третьему «Ведьмаку». Так что, причем обещаю, что в этом дополнении как раз таки будет связь между третьей и четвертой частью. А четвертая часть, ну, как многие знают, анонсирована. И главным героем четвертой части это будет Цири. Та самая, да, знаменитая. Но!
4: Легендарная.
5: Ну, слушайте, я бы, конечно, я с диким удовольствием, потому что зная, как, собственно, студия делает дополнение к «Ведьмаку», это как, когда, знаешь, многим студиям следует поучиться в том плане, что дополнение к «Ведьмаку» больше, чем у некоторых студий полноценные.
4: Да.
5: Шедевр делает. Поэтому спасибо большое, ждем очень сильно. Но!
1: Спасибо.
5: Теперь немного страшных историй. Как вы относитесь к шпротам?
1: Ну, это вообще
4: неожиданный. Я не отношу себя к шпротам, но в целом хлебушек намазать чесночком, положить туда шпротинку, огурчик соленый и яйцом вот так вот.
5: Хорошо.
1: Я как-то в Калининграде на последние деньги ела их шпрот. Это было лучшее, что я ела.
5: Я, знаешь, в последнее время прикололся где-то, не помню где, мы увидели, по-моему, маленький такой рецептик. И классно, вот именно лук, яйцо, шпрот, и все это вот перемешивается в блендере. И все, и потом таким паштетиком просто на хлебушек. Господи, это шедевр.
4: Да-да-да, я вот пробовал как раз таки.
5: Очень вкусно.
4: Да.
5: Но, короче, что говорят медики? У россиян массово отрываются тромбы из-за шпрот.
4: Они типа, умереть как вкусно, и умирают.
5: Да, прикинь. Оказывается, вот эта популярная закуска оказалась опасной. В шпротах содержится огромное количество соли и вредных веществ, которые ускоряют износ сосудов.
1: Так, а если чуть-чуть?
5: Ну, понятно, это ж как с ожирением.
4: Так, может банку просто есть не надо?
5: Не, банку самотоплю.
4: Нет, в смысле, саму банку.
5: Ну, банку не надо, да. Но вот в целом я иногда баночку шпрот беру, и я ее прям вот за один присед.
4: Слушай, я не знаю, мне кажется, это, ну, как-то прям нагнетают
1: они. Мне кажется, они не очень уж и соленые.
5: Ну, короче, смотрите, врачи рекомендуют есть шпроты редко и обязательно, внимание, компенсировать их вред зеленью и овощами. То есть, короче, если шпроты, то тогда вот зелень
1: и овощи. И водичку надо пить, наверное.
5: Ну, возможно.
1: Это соль, чтобы компенсировать.
4: Слушай, я не знаю. Ну, то есть, я не так часто ем шпроты, чтобы вот организм прям начал износ.
5: Не, я согласен с тобой. У меня просто вот всегда в шкафу баночка есть.
4: Она всегда
5: и она должна. Тогда, вот она как пельмени, вот она как будто бы вот должна быть. И типа раз там условно в месяц я эту баночку такой сюда.
4: Ну, это нормально.
5: Да?
4: Так что не паникуйте. Ешьте шпроты, но в меру, естественно.
1: Угу.
4: Опять же.

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: Ну что, жалуетесь?
3: Сплю плохо, нервы пошаливают.
2: Да, а пропишу-ка я вам енототерапию, лисообертывание и ежикопунктуру. Раз в неделю по полчасика, и вашу хандру как рукой снимет.
4: Страна енотия, место спокойствия и релакса на Дудинской 3.
3: А суриката-профилактику можно?
2: Можно, и даже дикообразоукалывание.
4: Зоопарк «Страна енотия». Новый адрес Дудинская 3. Работаем ежедневно с 10.00 до 21.00.
5: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
6: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
7: Запчасти, документы или интернет-заказ нужны к утру, а доставка снова тянет? Сивол. Доставка за ночь. Новые направления из Красноярска. Кодинск, Абакан, Северо-Енисейск, Кызыл, Северобайкальск. Если нужно к утру, это к нам. Рассчитайте стоимость на сивол.ру или звоните 8 800 698 80.
8: Олл Сивол, Богданство 25 240 00 23 886. Город Красноярск, улица Марии Цукана, 18, строение 6.

Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ru. Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня МВДЦ «Сибирь Авиаторов 19. 0+.

0: в Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Перестаньте заниматься кадрами. Займитесь бизнесом. Спецресурс – готовые сотрудники, кассиры, продавцы, грузчики, разнорабочие, охранники. Заходите на спецресурс124.ру.
4: Легендарный Пермский театр у моста снова в Красноярске. На сцене драмтеатра имени Пушкина. Три искрометные комедии. Тевье Молочник, Ирландский герой и Мачеха Саманишвили. 4, 5 и 6 июня. Билеты в кассе и на сайте театра. 13+.
5: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7.16 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Аня Тарыгова.
5: И Роман Бутанаев.
3: Добрый вечер.
4: Здорово. Всем привет. Тут, значит, в Нигерии разгорелся жесткий скандал.
3: Лютый.
4: Лютый, реально.
5: Значит, не связанный с болезнями?
4: Нет, с болезнями нет. Ну, я не знаю, смотря что ты имеешь в виду болезнями. Ну, давай, послушаешь и поймешь. Значит, там сейчас некие предвыборные гонки проходят.
5: Ну, да, на чем гонки?
4: На своей голове. Значит, баллотируются там разные...
3: Люди.
4: Да нет, ну, на разные должности, короче. И один из политиков... Люди, конечно, на разные должности.
3: Псы.
4: И один из политиков, значит, он выглядит как ребенок, и он говорит, у меня, значит, ну, карликовость. Да? Угу. Но мне 30 лет, я, значит, умен, образован и все такое, и буду нет, там все в порядке, он там лидирует во всех гонках, все прекрасно, замечательно. Он говорит, у меня вот такое генетическое заболевание.
5: Такого кто-то хочет стать президентом.
4: И он даже говорит, я горжусь, значит, своей внешностью. То есть у него построена его предвыборная гонка на этом, на том, что он, вот, значит, гордится. Но в сеть попал его, предположительно, паспорт, и ему, походу, 16 лет.
5: И он...
6: Помню, было 16 лет. Я в Нигерии баллотировался в местный совет.
4: Короче, и он, естественно, очень быстро снял свою кандидатуру. И такой, я
6: мои полномочия, все.
4: У меня лапки, я ничего не делал, ничего не делал.
5: Упс.
4: Неудобно вышло.
5: Такое.
4: Так что,
3: не, ну зато он в 16 лет решился. Вот,
4: и ему главное, то есть он прям шел, все нормально, ему верили, он какие-то там предвыборные речи толкал, куда-то там ездил, все было, ну, на серьезном уровне. Вот такой вот сообразительный.

0: буквенным, значит, утверждает, что вино, пиво, сидр и грушевый пуаре на рабочем месте – это норма. Запрет касается только крепкого алкоголя, и это не самая приятная вещь в французских офисах. Вот, там, например, прийти первым в офис, например, это значит…
1: Стрём.
0: Да, ты крыса прям вообще. Это не метафора, это вот корпоративный кодекс.
2: Я знала.
0: Если появляетесь раньше всех, то автоматически делаете виноватыми фактом своего присутствия. Типа, пришел первый, выскочка.
3: Никита, задумайся.
0: А я прихожу, я тут свои дела делаю, чтобы вам было хорошо и комфортно.
3: А-а-а.
0: Вот, а не то, что ладно. Я первый пришел
2: и сижу жду, такой, типа, фиксирую, да. Кто когда пришел.
3: Слушайте, а я вот, знаете, что призадумался? А есть некий символизм в том, что вот сегодня день города Санкт-Петербурга.
0: Ну, возможно.
2: А почему символизм?
3: Ну, потому что у нас курица напополам приехала.
0: Символизм, знаешь почему? Потому что мосты разводят на две половинки. Мы же об этом, правильно?
3: Естественно.
0: Вот другого я не знаю. Да, просто,
3: информация на правах рекламы и нашей личной рекомендации. Ну,
0: частично знаю, но не полностью это. Знаком с этой историей.
3: Хорошо.
0: Да, потрясающе вкусная курица, действительно.
3: Ну, на две половины курицы.
0: Конечно. Ну, в целом-то она одна.
3: Пала половина тебя.
0: Вкусный лук, вкусный соус.
2: Да,
0: все вкусное, все. Почему? Вкусное. Потому что кафе Роща, наши друзья.
3: Не умеют делать невкусно.
2: С душой.
0: Они наверняка пробовали, но все равно вкусно получается.
3: Да.
0: Но с 95-го года делают, получается вкусно. Поэтому все, что из курицы, из рыбы, из мяса, из морепродуктов, овощное, супы, салаты, закуски. Вот все, за что не возьмись, все вкусное.
2: Да.
0: Вот. Можно на Керенского 2Б в кафе приехать, поесть. Можно на сайт caferoche.rf зайти, заказать, вкусно поесть. Можно по телефону тоже заказать, оформить самовывоз, забрать и опять же вкусно поесть.
3: Вот так в этом самый кайф.
0: Куда ни ткни, везде ты вкусно поешь вместе с кафе Роща. Так что, пожалуйста, пользуйтесь. ИП Рахмелевич Евгений Вячеславович. ОГРН 307-246-303-8012.
3: Ну тыкать не надо,
2: надо
3: есть.
2: Это вообще не стоит, да. Зачем?

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.

0: Radio24.ru. Миссия выполнима.
1: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
2: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 3212-46-80-00-56-337, 18+.
3: Новый гибридный Geely EX5 TMI. Для мира, где технологии стремительно меняют все. Два источника энергии, запас хода свыше 900 километров, низкий расход топлива, быстрая зарядка. Новые Geely EX5 TMI. Мысли гибридно.
4: Ждем вас на Котельниково 11, автоцентр ВСК. Ближе к людям.
5: В клинике Спиранского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог. А также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
8: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: 24сантехмаркет.рф объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов «White Cross» и «Excellent». Ждем вас на Вавилова в ТК-бульвар. Сайт 24сантехмаркет.рф.
10: Акция действует до ее отмены. ИП Конев Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
11: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Продолжайте движение. Навигатор.
3: Половина восьмого в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Антрепупа.
5: И Ром Бутана.
3: Здорово.
5: Всем приветушки.
4: Так, ну у меня новость для тех, у кого есть деньги.
3: Ну, допустим.
5: Это не для нас.
4: Нет, ну, предположим, вот чуть-чуть подкопили, да, и уже можем купить квартиру в Москве, да? Ну, какую-то прям суперклассную квартиру.
3: Допустим.
5: Это очень сильно предположим.
4: Есть вариант, значит, купить остров в Греции на эти деньги.
3: Интересно.
4: Да, там, значит, выставили на аукцион.
3: Что предлагают?
4: Рассказываю. Остров Макри называется. Стартовая его цена 247 тысяч евро. Я посмотрела, это что-то 20 миллионов примерно.
3: Ну,
4: плюс-минус где-то, да. Значит, в 22-м году уже пытались продать этот остров, но тогда его продавали за 8 миллионов евро. Сейчас маленечко, ну, очень сильно, да, цена упала. Значит, он был классифицирован как частный лес, там располагается в пределах особо охраняемой зоны, соответственно, там какая-то застройка, вот такая сильная, плотная, как у нас так любят делать иногда, запрещена. Но и развитие любой инфраструктуры там только с разрешения президента. Но вместе с тем, там можно активно вот сельское хозяйство развивать, нужно там немножечко все доделать, только там электросеть, водопроводы, утилизацию отходов, и вот вполне себе можно жить чуть-чуть.
3: Ну, вложиться слегка. Еще чуть-чуть.
4: Немножко, буквально, ну, малех.
3: Но это нужно 20 миллионов.
4: Но остров, еще вот квартира в Москве или остров целый.
5: Где?
4: В Греции. Греции.
3: Возможно, где-то можно деревню восстановить вот у нас в регионе в каком-нибудь за 20 миллионов.
5: Просто. Есть греческий там остров.
3: Я варианты предлагаю.
4: Из этого самого, из Ростуризма звонили.
3: Нет,
4: сейчас.
3: Нет, возможно, кто-то...
4: Скажи что-то про наши деревни,
3: кто-то,
4: пожалуйста.
3: Возможно, скажет, зачем мне эта Греция, я лучше вот туда вложу. Варианты же всегда должны быть, правильно? Мы же не должны быть категоричными. Ну, в Грецию так в Грецию. Все, я что, спорю, что ли?
4: Уезжаем.
5: А Греция это там, где греческие орехи, нет?
3: Греческий салат, да, оттуда.
4: Греческий салат, греческие орехи.
5: А, ну все, ладно, спасибо.
3: Вот.
4: Все это.
3: Атлантида не там, ладно.
4: Уже не найдешь. Уже там вообще все непросто. Там восстанавливать и восстанавливать, знаешь, 20 миллионов тебе не хватит. Там поднимать со дна все нужно.
3: С нуля просто.
4: С нуля просто восстановление полное.
3: Нет, тогда нет.
4: Не наша тема.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Вы на Красноярск ФМ. Ваше любимое антипробочное шоу «Навигатор» вот-вот продолжится. А пока напомню, что спонсор часа – частное профессиональное образовательное учреждение «Автошкола Драйв».
2: Информация на правах рекламы.
3: Мечтаешь сесть за руль? «Автошкола Драйв» – твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
1: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
2: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Жамсаранов Иван Борисович. ОГРН ИП 321-032-700-01-93-30.
3: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АО «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
5: Представляем большой кроссовер «Джили Акаванго». Для кого нужен его 7-местный салон с независимой регулировкой всех сидений?
6: Для семьи.
5: Для кого нужен его огромный багажник?
6: Для семьи.
5: Для тех, кому нужно все это, плюс отличная управляемость и мощный мотор. «Джили Акаванго». Больше для семьи. Официальный дилер «Джили» в Красноярске – автоцентр ВСК. Котельниково, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям.
7: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют от студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-80-50.
8: Застройщик за счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
10: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7.46 в Красноярске, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: Антрегубов.
5: И Роман Бутанай.
3: Здорово.
5: Так, заголовок.
3: Так.
5: Внимание. Уфимский клещ Валера снова стал жертвой вандалов.
4: Известная личность. Бедный Валера.
5: Короче, в столице Башкортостана, правда, есть скульптура клеща по имени Валера. Я, прикинь, я даже не знал об этом.
4: Я слышала про это.
5: Но клещ, который меня укусил, когда лет 5 назад, в день рождения прям мой, я его назвал Валера, я его в банку закинул, его назвал Валера, ну ты дура, говорю, ты чё?
4: Что творишь?
5: Ну, пришлось на следующий день ездить с ним, показывать его. Ну, а фигура вообще...
4: Всем!
5: Фигура установлена у входа в ювелирную мастерскую.
4: Пострадала.
3: Валера, ты ювелир.
5: Причем, несмотря на повреждения, создатель памятника уже заявил, Валеру отреставрируют.
3: Валера маслину поймал.
5: И вернут на постамент в ближайшее время. Но, кстати, это не первый...
4: Он уникальный.
5: Да, не первый случай, Валера, на самом деле, когда вот этот арт-объект становится жертвой недоброжелателей. В мае 23-го года вот эту вот фигуру похитили вообще.
3: Это проделки комаров вот этих вот.
4: Чем он так Валера не угодил?
5: Не, ну как чем клещ не угодил?
4: Ну, этот-то безобиден.
5: Ну, этот да.
4: Это лучший представитель своего
3: вида.
5: Причем, знаете, сам прикол, что в прошлый раз, когда его похитили,
3: требовали выкуп.
5: Это были молодой человек и девушка, украшенные алыми лентами выпускников. Они его забрали с собой и нарядили его выпускника.
4: Это веселые ребята, мы знаем, да.
3: Очень, конечно, интересно.
5: Не, я, кстати, вчера не видел даже дичи от выпускников.
4: Я тоже не видел.
5: Вроде нормальные, адекватные.
3: Да, я вчера как раз-таки работал на экоходе, вот на теплоходе.
5: На экоходе музыка играла.
3: На экоходе музыка играла, да. И на набережной было очень...
5: И Елен там говорил.
3: Ну, что-то там рассказывал, да.
4: Главное, что не стоял на берегу.
3: Не, на берегу не стоял. Ну, потом уже, когда вышел, стоял. И очень много было выпускников на набережной.
4: И они все, по-моему, просто гуляли.
3: И некоторые катались по двое на самокатах.
4: Я, кстати, тоже таких постоянно вижу, хочу их зафотографировать.
5: Это поступок не очень, конечно.
4: Это очень не очень.
3: Я не стал осуждать никого. Думаю, ладно, кто я такой, чтобы...
4: Но с другой стороны, а вот как? Им же нужно преподать урок какой-то.
3: Но
4: вот
3: они
4: если...
3: катились еще по дорожке, по велосипедной, как будто бы по правилам.
5: Ой-ой-ой.
4: А я, кстати, я хотела вообще немного подушнить. Значит, вот нам закрыли, нам, любителям самоката, закрыли центр для проезда, да? Вот, ну нет, невозможно теперь проехаться.
3: Спасибо центру за это.
4: Да. Я, соответственно, теперь должна съезжать на набережную. Это, во-первых, удлиняет мой путь в 2 раза больше. И я там еду по правилам, по дорожке. А люди идут медленно по моей дорожке передо мной.
5: Я за эту дорожку стою.
4: И я еще, ладно.
3: Одна на самокате стою.
4: Им же никому там не пикнешь, они типа она, им прикинь, не нравятся.
5: Собрала вокруг себя самокатчиков.
4: Да
5: такая, я смотрю на вас, и вы не готовы.
4: Ну это ужасно. И я каждый раз, когда проезжаю, я говорю, да это не для вас. Я прям жестко на них ору. Говорю, не для вас дорога.
5: Самокатчики, кровь на асфальте.
4: Ну а почему? Ну мне и так ездить негде. Они еще и ходят. По моей дороге.
5: Я знаю, что
4: это. Ужасные люди.
3: Да.
4: Давай,
3: короче, соблюдать надо правила везде.
4: Всем и везде. Одинаково.
3: И не воруйте памятники.
5: Не надо.
3: Никакие арт-объекты, вот ничего не ломайте.
4: И будьте добрыми.
3: Сирень не рвите, в конце-то концов.
4: Вообще не надо.
5: Ну, серийными убийцами не будьте.
3: Ну, это тоже не надо.
4: Зачем это вам?
5: Типа разочек, да?
4: Нет. С разочком серийным уже не будешь.
3: Многосерийный.
5: Главное, говорит, потом не продолжайте просто.
3: Да, ни в коем случае. Серийный убийца с майков можно быть.
5: Хорошо.
3: Вот это
4: нормально.
5: 17-е вам.
3: Я освободился. Так, вот на такой позитивнейшей ноте сегодня заканчиваем. Встречаемся завтра здесь же в 5 вечера на Красноярск FM. Все, классного настроения. Пока.
4: Пока.
5: С майки ждите.
6: Сейчас.

0: Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: После небольшой рекламы.
5: Недели Азии в Эль-Сити официально открыты. Более 1000 абсолютно полезных и нужных товаров. Личной гигиены, ухода за лицом, а также для стирки и уборки. Только с 17 по 31 мая в Эль-Сити при покупке 2 товаров из Азии, 3-й по равной или наименьшей стоимости, вы получаете в подарок. Подробности акции у продавцов-консультантов и на сайте эльсити.рф.
6: Магазин любимых покупок Эль-Сити.
7: Здравствуйте. Стало известно о состоянии пилотов самолета «Аэропакт-22», разбившегося в Богучанском районе. Тот, кто получил наиболее тяжелые травмы, находится в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии. Его перевели из СВЛ на самостоятельное дыхание, он в сознании. Второй пострадавший лечится в нейрохирургии, его состояние средней тяжести. Напомню, крушение произошло 25 мая. Основные версии – техническая неисправность или нарушение правил пилотирования. Об этом пишут новости ТВК. Минцифры расширила перечень данных, которые операторы связи и интернет-сервисы должны передавать силовым структурам. В список вошли паспортные данные, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса и геокоординаты пользователей. В Минцифры заявили, что изменения необходимы для обеспечения безопасности. Однако эксперты предупреждают, новые требования могут увеличить расходы операторов, особенно небольших компаний, которым придется инвестировать в обновление оборудования, пишет Борус. В Красноярске водитель «Кадиллака» проколол шины автомобиля женщины, которая не уступила ему дорогу. Конфликт произошел 23 мая на улице Чайковского. На светофоре мужчина вышел из машины, достал шило и проткнул женщине оба задних колеса. В суде он признал вину, объяснив свои действия всплеском эмоций. В итоге хулиган получил 10 суток ареста, пишет «Проспект Мира». Почти 70% опрошенных считают актуальными проблемы, связанные с давлением на женщин, дискриминацией и насилием, свидетельствуют данные Russian Field. Среди женщин эту точку зрения разделяют 80%, среди мужчин – 56%. Чаще всего скептики – мужчины от 45 до 49 лет с высшим образованием и достатком, пишет «Коммерсант». В мэрии решили разъяснить горожанам, можно ли выезжать на велодорожке, на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности. Речь идет о специальных полосах, организованных в парках, скверах и на набережных города. Специалисты поясняют, да, ездить по ним можно. Исключение составляют только те участки, которые попали в перечень зон, где езда на самокатах запрещена. И о валюте: доллар 71.67, евро 83.30. Наталья Мальцева, служба информации.
8: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
9: Климат-контроль
10: на 96.2 FM.
4: Завтра, в четверг, 28 мая, в Красноярске переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15, днем плюс 25, плюс 27 градусов.
11: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Красноярск FM.

0: Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: рекламу.
1: Планируем семейное счастье по-фамильному.
2: А это как?
1: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
2: А потом дети вырастут.
1: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-8050.
3: Застройщик ООО «СС Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.ру.
4: Про здоровье.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку. А реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: А я сдал сессию.
2: А мы вчера поженились.
3: А у меня сын родился. Третий.
4: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
5: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Estás conectado a In Stereo con DJ Chus.

Le phénomène.

0: В Красноярске 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боничива.
5: Здоровеньки були.
6: Ассаламу алейкум.
5: Бонжу.
6: Привет, хай.
4: Привет, салют.
3: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: Where words fail, music speaks. Days like night.

0: Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки булы.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет,
9: хай. Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM. 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

разных слов одна, что я оставлен. Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

0: Красноярске час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
10: Радио. Красноярск FM 96.2.
11: СМИ «Красноярск-ФМ», зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер, серия L, номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хан.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярск FM.
1: Come on. Let's do this gangster.

0: В Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Салават сива.
7: Бонжур.
8: Привет, хан.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсуба.
7: Бонжур.
8: Привет, хан.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM. 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярск FM.
1: Уже правило три, важных слова одна, что я оставлю.

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсуба.
7: Бонжур.
8: Привет, хан.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.